0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей. Во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Ветер большую часть дня будет слабым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей. Во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Ветер большую часть дня будет слабым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей. Во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Ветер большую часть дня будет слабым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей. Во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Ветер большую часть дня будет слабым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Рижским заливом 7 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президент призывает совершенствовать решения по электроснабжению для обеспечения работы критически важных банкоматов. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Обрушившаяся на Латвию мощная буря показала необходимость совершенствования решений в сфере электроснабжения. Чтобы обеспечить бесперебойную работу критически важных банкоматов, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Глава государства в среду посетил рижский филиал Банка Латвии, ознакомился с процессами оборота и хранения наличных денег, а также с работой Государственного аналитического центра по выявлению поддельных денежных знаков. Президент обсудил с руководством Банка Латвии планируемые улучшения для обеспечения доступности финансовых услуг в кризисных ситуациях. Ринкевич подчеркнул, что мощная буря в ночь на 23 августа подтвердила, что необходимо совершенствовать системы электроснабжения, чтобы обеспечить бесперебойную работу критически важных банкоматов. Также необходимо предоставлять жителям практическую информацию о мерах, которые следует предпринять заблаговременно, чтобы повысить готовность к кризисным ситуациям, указал президент. Как сообщалось, буря вызвала обширные повреждения как в распределительной, так и в передающей электросети, в результате чего перебои с электроснабжением испытывали почти 277 тысяч потребителей по всей Латвии. Из-за обрыва электросети во многих местах не было связи, не работали автозаправочные станции, магазины. Буря показала, как быстро отключение электроэнергии может нарушить связь, работу автозаправочных станций и водоснабжения. В частности, данные Центра управления кризисами показывают, что почти 90% автозаправочных станций не имеют встроенного генератора. После бури государство рассматривает возможность ввести требования о том, чтобы во время кризиса работала заранее определенная сеть автозаправочных станций, магазинов и аптек. При этом наиболее важные точки должны быть способны функционировать как минимум 72 часа без внешнего электроснабжения. Во время бури в нескольких населенных пунктах, в том числе в Сигулде, Малпилсе, Рагане, не работала ни одна АЗС. Министерство климата и энергетики предлагает создать минимальную сеть АЗС с резервным электроснабжением, чтобы в каждом регионе и самоуправлении на разумном расстоянии была одна или несколько АЗС, которые могли бы работать и в случае длительного отключения электроэнергии. Торговцы топливом в целом согласны с этой идеей. Если государство хочет навязать частному сектору обязанность, было бы правильно, если бы государство обеспечило бы и соответствующие механизмы поддержки или, по крайней мере, разработало карту с указанием критически важных мест, где должны быть установлены генераторы и обеспечена бесперебойная работа. Но если требовать, чтобы генераторы были установлены на 100% всех автозаправочных станций, то взамен должна быть какая-то государственная поддержка, заявила исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев топливом Иева Лигере.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым, но во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей во второй половине дня. Сильные грозы с порывистым ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Пока солнце не встало над горизонтом, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Сейчас какая-то часть наших радиослушателей начнет будить свои солнышки, которым сегодня первый раз придется пойти в школу в этом учебном году.
5: И слава богу, у них 8 утра, потому что, ну, линейки же в 9, там, 9:30, и пробки пока откладываем. Давайте растолкаем эту планету.
4: 7-4 минуты.

0: Ну, про солнышки уже сказали. Доброе утро всем большим и маленьким, у кого сегодня стартует и новый учебный год, потому что большим, потому что это же какое количество учителей и какое количество родителей будет к всему этому делу.
1: Вот второе, пожалуй, самое главное, потому что я с удивлением выяснил, как, наверное, и вы в свое время, что пробки у нас сформированы с утра отнюдь не теми взрослыми, которые едут на работу, как казалось бы, а теми взрослыми, которые свои чады ведут там в детские садики, школы и так далее. Как только каникулы, пробки исчезают.
0: Ну, а теперь их становится определенное количество. Как всегда, с пробками будем бороться сообща. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов.
0: Мы не пробками едиными будем вас сегодня почивать. Конечно, вообще, все, что касательно сегодняшнего дня, разберем по полочкам, потом попытаемся собрать, ничему не навредить. Итак, поток цифр. Понятное дело, у нас день является 244-м уже с начала этого года. 46 дней всего лишь остается до начала осенних каникул. Лафа потом опять начнется. Через 54 дня перейдем на зимнее время, то есть лишний час будем высыпаться с вами 25 октября. Ну и вообще до Нового года у нас 121 день остается.
1: А помните, мы когда вам говорили, что до конца лета остается там сколько-то, 80 дней, казалось, что это какая-то большая цифра, которая растаяла во мгновение ока. Так вот, эти 121 день до Нового года, я вам скажу, это тю! Не успеете оглянуться, и придется резать салаты.
0: Те самые полторы позиции по остаткам лета, плюс еще... Ну да, так и получилось. Давайте еще несколько цифр для того, чтобы... Это для чего делаем? Помните, мы вчера день, когда мы боролись с всякой забывчивостью, пытались тренировать свою память, ну а сейчас просто-напросто... А хотя тут тоже память потренируем, по сути дела.
1: 92-й лунный день... 92-й, подожди, год, я все смешал. 92-й год, температура на бортовом этом самопеле 28,1 градуса выше нуля.
0: Не где-нибудь, а здесь, в Риге, чаще всего в районе улицы Дунтес тогда делались эти замеры, да, наверное, сегодня то же самое
1: делают. Это рекорд, это самый жаркий день. Что касается самого холодного дня, то он, в общем, тоже не такой уж страшный, но был в далеком 1960-м, плюс 8,4, это самая низкая температура на 1 сентября в Риге.
0: Будете смеяться, мы вчера, если 19-й лунный день встречали, то сегодня, не поверите, он 20-м стал.
1: И он счастлив для всех предприятий, говорит Альберт Великий. Сны ненадежные, а вот болезни продолжительны, поэтому сегодня особенно относимся к своему здоровью. Все предпринятое сегодня будет иметь успех, и это все надо успеть предпринять до 20 часов 47 минут, когда этот 20-й лунный день закончится. Сегодня время духовного преображения, преодоления сомнений. Это, по-моему, очень хорошо рифмуется с 1 сентября, потому что такое духовное преображение, преодолел сомнения, надел все-таки именно эту школьную форму или именно эти ботинки-кроссовки и пошел.
0: Такой уверенный стартап получается, потому что те еще вот эти самые астрологи говорили, все сегодня должно получиться и получится, стало быть.
1: Что касается примет, то сегодня самое главное, если дождь на 1 сентября, значит, грибному урожаю. Поэтому, если сегодня дождь и будет, не надо его клясть, ругать, он неспроста, он для того, чтобы у нас были грибы.
0: Вырастут грибы, папа будет очень рад. Хорошая закуска получится по любому поводу. Все поводы сегодняшнего дня и многое другое озвучим чуть позже. Кстати, посмотрите, уже 7:11.
2: Шизгара. Твое лучшее утро. Начинай

0: 15 минут. Еще раз приветствую всех тех, у кого сегодня стартует новый учебный год. Будем рядышком. Помним о всех ограничениях скоростного режима в районе учебных заведений. Помним о том, что, например, Рижский зоопарк для первоклассников решил устроить акцию целую неделю. Можно, если у вас реальный первоклассник, и вы можете доказать, там сейчас документы позволяют все это дело определить, идет бесплатно в зоологический сад.
1: А если взял на прокат первоклассника?
0: Ты как,
1: ну, то есть знаешь, что у тебя во дворе есть первоклассник.
0: Абсолютно.
1: Подумал, хочу в зоопарк. Мишка, пойдем со мной, сходим в зоопарк.
0: Я думаю, его пустят бесплатно. Ну, а ты, как бесплатно сопровождающий, заплатишь еще за это дело. Какие праздники сегодня, помимо Дня знаний, понятное дело, у нас уже 24 года официальный список праздников, он Сеймом утвержден. Ну и все это дело имеет к этому сегодняшнему 1 сентября. Что еще 1 сентября сегодня можем отметить?
1: Самый главный – это Всемирный день написания писем. Ну, понятное дело, что письма – это, опять же, уходящая натура. Они у нас теперь в электронном виде, да и то по шаблонам, да и, в общем, можно и не подписываться, и не признавать никаких традиций. Не то, что вот та открытка, которую ты пишешь, макая перо в чернильницу, там, кляксу оставляешь, как-то еще пририсовывая какие-то рисунки. В общем, именно по инициативе Ричарда Симкина 1 сентября празднуется вот этот Всемирный день написания писем. А Ричард Симкин на самом деле мечтал о не то что славе, а хотел сделать красивый проект. Он взял и написал, он, будучи австралопитеком, хотел сказать, австралийцем, решил, что напишет он письма, вот такие вот, ну, бумажные, настоящие, теплые, знаменитостям австралийским. Ну и задаст им какие-то вопросы, они ему что-то ответят, там, ну, так. Такой поступок, в общем, на мой взгляд, такой журналистский. А вдруг что получится из этого проекта?
0: Что-то мне напоминает историю, как в австралийский аэропорт, извини, перебил, прилетел чувак учиться и говорит, и давай обниматься.
1: Абсолютно, у австралийцев есть какая-то такая вот особенность каких-то эдаких проектов. Так вот, некие австралийские,
0: знаменитости,
1: ну, не все, разумеется, да, но некоторые ему ответили.
0: Ну, Кайли Минок-то ответила.
1: Наверное, да, она из таких душевных девиц. Ну и он решил, что, в общем, нельзя это оставлять без огласки. Во-первых, опубликовал книгу из того, что они ему ответили и что он о них думает. И вообще, как бы, биографии тех людей, которые отозвались. Ну и потом говорит, давайте делать это каждый год. Я буду вам писать письма, вы будете писать мне, а потом, может быть, мы все будем писать письма друг другу и продлим вот это вот теплое душевное общение.
0: Прости, написание писем вот в 2014 году, я должен сказать, что это все дело произошло, оно предполагало, что это все от руки писалось?
1: Да, да, да.
0: Или можно было...
1: Да,
0: это...
1: Да, уже от руки. В этом-то и дело было, что
0: блин,
1: он послал
0: такое
1: по почте, и ты, будучи знаменитостью австралийской, сидишь там где-нибудь у себя в Брисбене, и тебе по почте приносит письмо от некого Симкина, и что ты делаешь? Ты же не пишешь ему имейл, ты ему тоже отвечаешь на открыточки. Дорогой Ричард Симкин, спасибо, что вы мне написали, мне очень приятно, я тоже за то, чтобы мы чаще друг другу писали. А что касается вашего вопроса, то там то-то и то.
0: Ну, ты красиво разрулил. Ладно. Ну, давайте поверим, что не Кайли Миножкой, а одной знаменитости отреагировали на все это дело. Кстати, по поводу дам. Мы поблагодарим сегодня всех тех. Вот, опять-таки, архаичность. Как юным нашим слушателям может показаться. Потому что писать ручкой, это вот сейчас удел школ, каких-то учебных заведений постарше, хотел сказать, учебных заведений более для взрослого, да, населения, скажем, в институтах, там уже все-таки они с компом больше сидят, уже там с клавиатуркой работают. А тут все-таки 2014 год. А вот было время, когда та же самая история с мобильными телефонами, там написание смс-ок было... Вообще об этом никто не задумывался, что такое может быть. Просто люди пытались услышать чей-то голос. И наборника тогда еще не было. Были девушки-телефонистки, которые занимались тем, что коммуницировали нас.
1: То есть, звоните, говорите, алло, барышня центральная, а можно мне Манхэттен 1228? Она говорит, соединяю.
0: Вот так и говорила.
1: И включает штекер в нужную, соответственно, розетку. Сначала этим занимались мужики, как вы понимаете, потому что они тестировали оборудование, которое позволяло соединяться, но потом взяли на работу даму по имени Эмма Нут. И Эмма Нут, ну, а может быть, над, она и вошла в историю как первая женщина-телефонистка. И на самом деле она была такой бодрой, так оптимистично, весело, жизнерадостно справлялась со своей работой, самое главное, безбойно, что решили, что больше мужиков на эту работу брать не надо, надо брать только женщин. И поэтому и не говорят там: алло, юноша, центральная Манхэттен 1928, барышня. Конечно, именно поэтому именно девушки, женщины стали телефонистками.
0: Ну, а мужики думали, чем им сейчас заняться. Они как раз посмотрели, наверное, этот астрологический прогноз, а там как раз и астролог сказал: в этот день, если что, иди-ка ты себе за грибами. Вот шел мужик, собирал грибы, ну и потом там кому-нибудь говорил: третьим будешь, потому что у меня грибы есть, а все остальное ты уже принесешь. Все праздники, поводы сегодняшнего дня, все дни рождения, рожденные знаменитости, новости спорта, культуры, конечно, несколько автомониторов. Все это вас ждет в сегодняшней Шизгаре. В Риге уже 7 часов 21 минута.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.
1: Радио Рокс. Реклама.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Не выключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
4: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
7: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Ты меня.
1: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
2: Конечно, сегодня лейтмотивом будет у нас такой красной нитью будет проходить тема Дня Знаний, воспоминания о каких-то там своих там ассоциациях с 1 сентября, вообще с учебным процессом. Но мы же сегодня будем поступательное движение совершать вперед и понимать, что люди не только День Знаний отмечали, а может быть это были те самые времена, когда еще не отмечали 1 сентября День Знаний.
3: Они не знали.
2: А может у них вообще по-другому все это дело там обучение.
3: Кстати, вот если мы вспомним, учебный год отнюдь не везде начинается 1 сентября, это мы с вами такие счастливчики, что у нас все нормально синхронизировано. Вот то есть осень наступила, пошли в школу, там лето закончили, вот эти все свои...
2: Каникулы четко, да, по расписанию, все есть, да. Сискануть можно.
3: Кто-то начинает учиться, непонятно почему, в конце сентября, кто-то, непонятно почему, в середине августа. И это как-то, наверное, им, в общем, не повезло, а нам с вами повезло.
2: Давайте вспомним, что происходило полезного или как знакового в мире в разные годы, в разных странах именно 1 сентября.
3: В 1712 году, 1 сентября, миссионер Франсуа Ксавье Дантриколь, находясь в Китае, отправил во Францию письмо. Кстати, что касается писем, день которых отмечается сегодня. Письмо непростое. В письме он написал секрет изготовления китайского фарфора. Это было действительно секретом. Китайцы не очень хотели, чтобы эти знания куда-то выезжали за границу. Поэтому вот такой нехитрый трюк придумал человек с фамилией Дантриколь.
2: А скажи, пожалуйста, а если бы письмо перехватили, ему бы там не было секир башка?
3: Если бы они, во-первых, умели прочитать. А у них же другая была письменность. И
2: понятное
3: тогда
2: дело.
3: Вовсе не все китайцы на таможне владели французским языком. А он там мог, наверное, все это зашифровать, зная, что делает.
2: Это,
3: что,
2: знаешь, у меня все время с запретом от того или другого языка, то есть страна, когда начинает там, ну, там, давайте вот этот язык там не будем изучать, они не понимают, что вот в той-то стране ваш язык начинает изучать какое-то количество человек. И потом, когда начинается система коммуникации, когда нужны специалисты, которые будут владеть и тем, и другим языком, в проигрыше останется та страна, которая не учила языки, и это уже веками происходило.
3: Ну, в общем, как китайцы, которые не учили французский, да, пошли работать на таможню и пропустили письмо с технологическим секретом, которое французы себе выслали. В общем, Европа может праздновать сегодня день фарфоровых чашечек.
2: У меня к тебе последний вопрос. Фамилия человека Де Антриколь. И помнишь, у нас вчера мы комод вспоминали, который там, в принципе, был именем...
3: Теперь Антрикот.
2: Антрикот. Вот фамилия у людей. Комод, Антрикот. Клево.
3: В 1864 году, 1 сентября, произведен первый пульмановский спальный вагон. Ну, Пульман всего лишь производитель, но это классический стандарт спального вагона с этими полками, на которых можно было спать спокойно, отправляясь в дальнюю дорогу.
2: И столик служил для того, чтобы коммуницировать с тем, кто спит напротив тебя. В этот же день, кстати, астроном Ричард Каррингтон обнаруживает солнечные протуберанцы, после чего прошли года, и Валерий Леонтьев в колготках стал исполнять песню «Танец протуберанцев».
3: Да,
2: протуберанцы, у него такой танец был. Вот, да, да, да, да.
3: В 1897 году, 1 сентября, в Бостоне открылось первое метро в США. Ну, то есть, это не вообще не день рождения метро, как вы понимаете, потому что метро уже было в Европе, а вот в США можно праздновать 1 сентября. Кстати, удивительно, что именно в Бостоне, который тогда размерами своими, ну, как-то, наверное, не превосходил Нью-Йорк, и были города покрупнее, поэнергичнее, но вот в Бостоне все-таки были продвинутые.
2: И вот на тебе. Про фантастику хочется рассказать. Дело в том, что, конечно, открытие первого метро — это фантастический прорыв, но про кино и фантастику в 1902 году, именно 1 сентября, премьера фильма Жоржа Мальеса «Путешествие на Луну». Я, кстати, посмотрел потом это, ну, не сейчас, это лет, наверное, 15-20 назад. Ну, минут 5 я, наверное, выдержал, конечно, поржал со всего этого дела. Но люди старались, как могли, поэтому что как получилось, так и сняли. Это вот классика, с которой и пошел прорыв фантастики в кино потом.
3: В 1878 году, как мы вам уже рассказали, Эмма Натт стала первой женщиной-телефонисткой и в общем, открыла дорогу для всех барышень, которые были упорными, точными и как-то жизнерадостными, могли работать на этом месте.
2: Два события, которые которые имеют отношение к немецкой, территории, скажем так, к государству Германия. С польской компанией «Вермахта» стартовала Вторая мировая война. Началась, скажем так, некрасиво.
3: Немцы напали на Польшу, вот, началась Вторая мировая.
2: Правильно, вот. А вторая немецкая новость. Западный Берлин принял Конституцию 1 сентября 1950 года. Блин, так это всего ничего-то прошло. Раз, и уже, и вот...
3: И после войны ты имеешь в виду?
2: С начала войны прошло 11 лет.
3: Да. Но надо сказать, что Берлин именно благодаря этой конституции стал таким вот отдельным государством, потому что для них законы, которые были в ФРГ, не были однозначными. Они должны были их тоже принять для того, чтобы они действовали на территории Западного Берлина. Ну и вообще они управлялись там как демилитаризированная зона еще и союзниками, которые делили его на сектора.
2: Ну, а мы люди, выросшие на советском кинематографе, бесконечно влюбленные были в героя Мимино, который вот первый свой этот...
3: Крокодил.
2: Он покупал такой раз в Западном Берлине, и вот ничего не поменялось.
3: Говоря о покупках, между прочим, сегодня очень важный день для всех, для нас, кто покупки эти, здесь что скрывать, регулярно делаем. В 1951 году в Лондоне открылся первый в Европе супермаркет. Назывался он «Премьер супермаркетс». Открыл его лейтенант британских ВМС, бывший Патрик Гальвани.
2: Ничего не напоминает опять?
3: Что итальянец приехал в Англию.
2: Да нет, я про другое напоминает. Британские военнослужащие придумали вид спорта, один, второй, третий, где? Находясь в военной командировке в Индии. Потом там еще что-то такое... Это они воевали там или что они там делали? Хочется спросить, откуда?
3: У них было много свободного времени.
2: Вот, я скажу,
3: и слава богу, если у военных много свободного времени, значит, жизнь, в общем, немножко более такая мирная. Гальвани посмотрел в Америке магазин самообслуживания и решил, что можно сделать такой огромный магазин. Британцы были в шоке, потому что, представляете, не надо там стоять сначала к булочнику, потом к мяснику, потом к кондитеру, можно ходить, трогать все руками, накладывать себе куда-то в корзину и потом одним разом за все это заплатить.
2: Сразу такой конец всем традициям, там, поговорить, сказать сэр, мэм. Ну и последнее по поводу находок и пропаж. В 1985 году американо-французская экспедиция на глубине 3750 метров обнаружила обломки затонувшего в 1912 году лайнера «Титаник». Лайнер затонул не 1 сентября, но вот экспедиция на эти обломки наткнулась.
3: Они сначала там это все распознали с помощью каких-нибудь зондов и детекторов, потом запустили аквалангистов и подтвердили свою, собственно говоря, находку.
2: Вот еще раз отдадим должное значимости 1 сентября и продолжим свой путь куда? Ну, к образованию, наверное.
1: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Zināt, kārajiem, brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди
0: ночами. Билеты на fridayticket.com. Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей. Во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Ветер большую часть дня будет слабым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
5: Шискара. Решим все, кроме погоды.
6: Вот все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто

0: стремящиеся довести свое чадо до учебного заведения или просто доправляющиеся по своим каким-то задачам, понимая о том, что сегодня особенный день, сегодня день зданий, стартует новый учебный год, стало быть, вот, предельная осторожность в районе любого учебного заведения.
1: Ну, а вообще, на самом деле, надо вспомнить еще о тех, у кого нет никаких обязанностей, обязательств, связанных с 1 сентября учебным годом, ведь есть просто люди, для которых сегодня просто вторник, конец лета и первый день осени. Нет у них никаких там линеек, никаких детей, которых надо куда-то отвезти. И они думают, может быть, на какое-то время надо и забыть об этих знаниях.
0: И тут этим людям двое из ларца, хотел сказать, из радиоприемника. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов.
0: Напоминаем о том, что и мы все были школьниками. И у нас были какие-то любимые и нелюбимые учителя. У нас были талантливые педагоги и были те люди, которые, ну, спустя годы, а может быть, тогда можно было сказать, что человек просто отбывал свой номер и был балластом в общей системе вселенского образования, ну, так получалось на самом деле. Ну и про них зато складываются какие-то легенды. А с другой стороны, вспоминаем, у тебя у физика был какой-нибудь погонялого, нет?
1: Я тебе даже рассказывал, у него был погонялого Зибр.
0: Зибр. А у нашего было погонялого кубик, квадратик. И, ну, какие-то знания физические все равно, вот несмотря на некое отторжение некоторых одноклассников, которым не нужна была физика, а мне физика по определению была не нужна, потому что я как бы думал, что всю жизнь можно было проиграть в волейбол. Оказалось, нет, нужно как-то еще чем-то в жизни полезным заниматься.
1: А вам там не рассказывали, а вот если по мячу ударить с этой стороны, то он закрутится в эту сторону и полетит вот так. Ну, какая-нибудь такая.
0: Нам на общем примере показывали. Но потом, когда я понял, что нужно поступать в высшее учебное заведение, и физика мне пригодится, было уже поздно. Вот, но что-то от учителей физики я с благодарностью вспоминаю.
1: Я понял, почему ты про физику. Я-то хотел загнуть, что на самом деле 1 сентября это какая-то отметка, когда, ну, надо начинать новые проекты. Или сдавать, или там публиковать, или что-то. Вот лето протянули, сейчас все из отпуска вернутся, а с 1 сентября и начнем.
0: Тут я и начну.
1: И кажется, что, может быть, именно поэтому многое начинается 1 сентября. 1 сентября опубликовано огромное количество статей, научных работ, но из них, пожалуй, самое главное и популярная и известная это статья 39-го года прошлого века Physical Review Оппенгеймера и Снайдера о непрерывном гравитационном сжатии, где впервые было дано объяснение, предсказание того феномена, который называется черные дыры.
0: Слушай, но сам термин черная дыра, он же не сразу появился, это же не Оппенгеймер и Снайдер сказали, слушайте, мы тут черными дырками
1: будем. Вообще это появилось лет через 20, похоже, в 1967 году. Это был такой физик Джон Уиллер, это он придумал. Причем, на самом деле, сказал это чуть ли не промямлив в шутку, вот это ваша вот черная дыра. Но сообщество физическое, оно, если честно, склонно к таким вот названиям, но немножко странноватым. Ну и потом хваткая за него уцепились, и оно и осталось. Что касается вообще черных дыр и исследования этого феномена, да, то еще в 18 веке Митчелл и Лаплас, независимо друг от друга, решили рассчитать радиус Земли, ну или там Солнца, звезды, при которых вторая космическая скорость, если помните, это скорость, с которой можно улететь с орбиты этой планеты, в общем, вторая космическая скорость будет равна скорости света. И, в общем, как бы впервые оказалось, что для Солнца это 3 километра, а для Земли 1 сантиметр. Ну, вот как бы, если бы эти светила там, или планеты были такого радиуса, то свет бы летал вокруг них по орбите и не мог бы никуда улететь.
0: Вот всегда слушаешь Изгару, это, по сути дела, какой-то бонус для того, кто везет ребенка в школу или для самого ребенка. Услышал что-то, даже вот так в проброс сказанное, потом пригодится. Тебе физичка твоя задает вопрос, чем первая космическая скорость от второй отличается? Ты говоришь, ну вот вторая космическая скорость, собственно говоря, это и есть скорость, которой ты перестаешь мотаться вокруг своего этого тело, и улетаешь к другому. Она скажет, ого, знаешь.
1: Да, между прочим, разглядывая себя в зеркало, можно думать о том, что мотается вокруг вашего тела и понимать, что это первая космическая скорость для вашего тела, а вот тот, кто пару кругов вокруг вас сделает и убежит подальше, он уже будет летать со второй космической скорости. Но, в общем, как бы дальше тоже шло развитие, как бы это сказать, знаний о том объекте, который называли. Но когда сказали про эти звезды, планеты радиусом 3 километра 1 сантиметр, махнули рукой, подумали, что это вообще невозможно. Это так, шутки ради. Знаешь, ученые шутят, можно опубликовать, так и забыли. Потом опять рассчитывал уже Шварцшильд рассчитывал...
0: Но он еще раньше рассчитывал.
1: Ну, как бы 915 год, и надо было же, чтобы Эйнштейн сделал там общую

0: теории относительности, а вот он уже решал уравнение этой общей теории относительности и опять, по удивительному совпадению, оказался равным предельному радиусу темной звезды Митчелла, тот радиус, который Шварцшильд вычислил. Митчелл, который с Лапласом вместе вот эти вот 3 километра для Солнца. Ну, а в общем, опять не поверили, откуда возьмется такая дикая плотность. Сам Эйнштейн тоже махал рукой и говорил, ну,
1: сомневающийся
0: я. Фигня какая-то, да. Ну и, собственно, Оппенгеймер, который все фильм смотрели и знаменит в общих кругах таких, именно как отец там атомной бомбы и так далее, на самом деле внес вот самый серьезный вклад, и, пожалуй, это одна из главных его работ, это именно расчет коллапсирующих звезд.
2: Ну, не знаю, уместен ли вот сейчас вот мой будет посыл. Дело в том, что человек, который... два человека, которые... Оппенгеймер, Снайдер, они были вдвоем. Они опубликовали свою работу 1 сентября 1939 года. То есть отец атомной бомбы опубликовал эту работу 1 сентября 1939 года, когда началась Вторая мировая война.
0: Вообще удивительно, в жизни Оппенгеймера очень много таких совпадений, и именно поэтому жизнь этого ученого оказалась, ну, скорее драматичной, даже трагичной, а не успешной, такой блестящей, как она могла бы быть.
2: Итак, отвлекаемся от трагической составляющей самого автора этой работы про коллапсирующих звезд. И вспомним о том, что сегодня у нас Всемирный день знаний с новым учебным годом. Никуда не уходите, в Риге уже 7:51 минута.
3: Шизгара. Теперь нам с этим жить.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мозг, манит нас по нему.

0: открывают свой занавес.
1: Кайф!
0: Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов.
1: Кайф!
0: Если хочет себя спасти, приближает к опасности.
1: Кайф!
0: Если хочет себя забрать.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: В Євроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: 7 часов 57 минут. Самое время вспомнить про то, что надо что-то съесть поутру или вообще сегодня.
1: Самое время покормить Настасью, а то она одна бедная такая заскучала. Ну, понятное дело, сегодня много в мире всего кулинарного. Где-то день кекса с вишней, где-то день гироса отмечаются. Есть праздник, день куриного мальчика. Ну, а на самом-то деле сегодня стартует новый учебный год.
0: И поэтому мы решили, что ничто не сравнится, ни куриный мальчик, ни гирос, ни даже кекс с вишней не сравнится с тем главным содержимым универсальным, который школьники берут с собой вместо обеда.
1: Ну, вспоминая наше время, когда, может быть, не было такого великолепия разнообразия, но вот тот самый королевский бутерброд... Сыром, скорее всего,
0: даже не с колбасой. Это и есть самое главное, что сегодня должно праздновать в качестве вот такого кулинарного дня.
1: Приятного аппетита всем тем, кто в данный момент как раз трапезничает. Если что, подключайтесь чуть позже. Это Радио Рокс из Риги.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Паспорт первоклассника поможет стимулировать беседы родителей, детей и педагогов о школьной жизни. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: С помощью паспорта прав и обязанностей ребенка, который с началом нового учебного года получат все первоклассники Латвии, Центр защиты детей планирует стимулировать беседы детей, родителей и педагогов о школьной жизни, отношениях, правах, обязанностях и безопасности. Заместитель руководителя Центра защиты детей по вопросам развития и международного сотрудничества Лиене Каулине Бандере отметила, что до сих пор в Латвии подобного материала не было. Начиная учиться в школе, дети нередко испытывают эмоциональное волнение, так как после детского сада попадают в новую среду. Адаптация в школе может быть сложной. Паспорт поможет ребенку понять, что он может требовать от себя и от других, а также говорить о безопасности, отношениях и получении помощи. Особенно важно, чтобы ребенок знал, куда обратиться за помощью при возникновении трудностей в школьной среде, подчеркнула Каулина Бандере. Она признала, что дети не всегда сразу рассказывают о произошедшем, и разговор с родителями иногда не клеится. В свою очередь, паспорт может стать вспомогательным материалом. Ребенок останавливается на конкретной теме и, опираясь на описанную там ситуацию, начинает разговор со взрослым. Материал предназначен для детей, родителей и педагогов. Вместе с паспортом родители, опекуны и приемные семьи получат также методические рекомендации по его использованию. В них собраны практические советы по ведению беседы, примеры вопросов и рекомендации о том, как связать темы из паспорта с повседневным опытом ребенка. Центр призывает не спешить изучать весь материал за один раз. Одному разговору рекомендуется уделять от 5 до 10 минут, разбирая 2 до 4 страниц. Сначала рекомендуется вместе рассмотреть иллюстрацию, затем прочитать текст, сопоставить описанную ситуацию с повседневной жизнью ребенка и обсудить возможные действия. Представители центра подчеркивают, что разговоры на важные для ребенка темы следует начинать своевременно, не дожидаясь, пока он в определенном возрасте сам о них заговорит. Родитель должен вовлекать ребенка в диалог, оказывать ему поддержку, объяснять его поступки, одновременно создавая чувство безопасности, чтобы ребенок знал, что может спрашивать, сомневаться и делиться своими мыслями. В паспорте, доступным для детей языком, объясняется, что они имеют право находиться в безопасности, учиться, отдыхать, высказывать свое мнение, получать помощь и быть защищенными от насилия. В то же время документ напоминает об обязанности уважать других, бережно относиться к вещам, соблюдать правила и ответственно вести себя в интернете. Детей также призывают определить взрослых, которым они доверяют, и рассказывать им, если кто-то обижает, пугает или заставляет чувствовать себя некомфортно. В материале подчеркивается, что ребенку не нужно заслуживать свои права, а его собственное поведение помогает защищать права других людей. Паспорт прав и обязанностей ребенка и методические рекомендации будут доступны в том числе в электронном виде. Их можно бесплатно скачать на сайте центра в разделе «Родителям».
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым, но во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей, во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться, включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Продолжаем поддерживать первоклашек и их родителей, и не только первоклашек, всех тех, у кого сегодня стартует новый учебный год.
5: И, выходя из дома, не забывайте о цветах.

0: красивее, чем сидеть на облаке, свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.
1: Представимся, уж сказано, давайте называть друг друга по имени. Меня зовут Стас Флоренцев.
2: Меня Алексей Титов, и сегодня у нас 1 сентября. Вы сами знаете прекрасно, что это вторник.
1: Этот день является 244-м с начала года. Еще несколько цифр, ну, пригодится. Сегодня же стартует новый учебный год, значит, математику тоже будем изучать. 46 дней до начала осенних каникул всего лишь. Как, подождите, как то? Вот так стартуем, если 40, через 46
2: дней. Мы сразу
1: дней.
2: Просто о хорошем решили говорить, чтобы, знаете, не пугать. Тем, что, ну, учебный год начался, теперь все, дисциплина, уроки и прочее. Нет, каникулы через 46 дней.
1: Ну и кому вот как бы в тягость, вот, например, мы-то встаем раньше, чем многие приличные люди, и все темнее и темнее по утрам становится. Так вот, знаете, через 54 дня будем переходить на зимнее время, то есть лишний час будем спать 25 октября. Ну и конкретный вот тогда уже в финалочку такую подведем, 121 день, и наступит Новый год.
2: Я, кстати, подумал о том, что мы рано встаем, а сегодня как раз... Так получается, что вставать приходится уже до восхода солнца. Солнце сегодня встало в 6.25 и очень красиво зайдет. Ровно в 20.20.
1: Ну, красиво. Можно желание задумывать. Хотите, кстати, насчет еще одной двадцатки. Сегодня вот 20.20 заход солнца и 20-й по счету лунный день.
2: И Альберт Великий, наш астролог придворный, говорит, что это хороший день для всех предприятий, для маленьких, для важных. В общем, все, что вы сегодня начнете, имеет возможность сбыться. Сны ненадежны. А вот болезни продолжительны, поэтому к здоровью надо сегодня особенно бережно. Все предпринятое будет иметь успех. Вообще это, да, кстати, надо успеть, чтобы успех был, успеть до 20 часов 47 минут, потому что этот 20-й лунный день в 20.47 заканчивается.
1: Слушайте, надо пометить фразу «успеть к успеху». Вот, блин, записать просто-напросто. Очень понравилось, очень.
2: Да, я такого еще там тебе там...
1: Накидаешь, да?
2: Да, да, да, да. Время духовного преображения сегодня и время преодоления сомнений. И вообще этот день лучший для голодания и духовного прозрения будете смеяться.
1: Только опять вспоминать свой школьный термосок. Что там голодать взял?
2: Нет, важнее то, что это время духовного преображения, в общем, преодоления сомнений. Поэтому сегодня можно как раз и начать вот ту диетическую практику, о которой давно мечтали и сомневались.
1: Слушайте, вы сегодня будете этот перемещение в пространстве осуществлять. Понятное дело, скоростной режим сегодня снижен во многих местах, особенно внимательно нужно быть, потому что вот они соскучившиеся в кавычках по... Да нет, на самом деле соскучились они по общению друг друга, школьники-то побегут, сломя голову кое-где, поэтому будем осторожны. Ну и опять-таки, у нас два автомонитора выходят в этот час, поэтому если у вас есть что-то, чем вы готовы поделиться с другой частью автовладельцев, автоводителей...
2: Да.
1: Приобщайтесь.
2: Пишите нам 229-4949-49, и это особенно удобно делать, если вы этот номер вобьете себе в телефон и не будете его каждый раз набирать, и будете просто вызывать из памяти. И, кстати, можно не просто текстом, а наговорить даже вашим живым голосом, так даже и вам проще, и нам веселее.
1: Не будут уйти, получится еще и соведущий. Кстати, насчет написания, сегодня некий праздник, имеющий отношение к письму. Об этом и многим другим праздничным поводам сегодняшнего дня расскажем вам чуть позже.
3: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: 8 часов 13 минут, но раз взялся, ходи, что называется, в шахматах. Сказал про день написания писем, давай рассказывай.
1: Е2, начинаем быстренько и выиграем. Про день написания писем, не поверите, праздник этот начали отмечать в 2014 году, когда в тот момент уже многие вообще стали забывать, как письма пишутся, потому что клавиатура, там, моторика пальцев для набора смс-ок и более таких длинных каких-то предложений на своем гаджете, оно все затмило, вот эту самую историю с письменностью. И потом, и так у кого почерк, например, я каюсь, у меня вот, да, напомним о себе, это Шизгара, это Радио Рокс из Риги, Стас Флоренцев,
0: Алексей Титов,
1: у Леши почерк хороший, у меня почерк мимо, вот просто мимо. Я когда вот в институте на паре еле-еле записывал за всеми остальными, я потом через полтора часа открывал свой конспект, я не понимал, что там я написал. Ну, а вот 2014 год, и человек по фамилии Симкин, австралиец, с фамилией Симкин, решил, говорит, давайте, что-то у нас праздники отсутствуют в большом ассортименте. Говорит, как не понять, отсутствуют? Говорит, не, ну надо что-то такое, чтобы там это приобщать знаменитостей. Говорит, у нас в Австралии Кайли Минок. Кстати, видел фильм «Резиденция»?
0: Нет.
1: Это такой сериал детективно-смешной, в то же время такой не семи пядей во лбу, где в Белом доме происходит убийство. Вот такой вот веселый начал. Никаких-то главных там судьбоносных персоналей, важных для всего человечества, скромного человека, который работает в стафе Белого дома, и там быстренько всех закрывают для того, чтобы там одна женщина, детектив, такая темнокоженькая, полненькая, все время бутербродики хомячит, как мы в школе с тобой. Вот, и она, собственно говоря, ведет расследование. Так вот, а так как это происходит во время приема премьер-министра Австралии, то нужна была какая-нибудь знаменитость, которая за деньги согласилась бы прийти в этот день и выступить. Даже за бабки не нашли знаменитости, а Кайли Минок сказала, это же австралиец, да, я приду и выступлю вот бесплатно. Вот такая вот она бескорыстная.
0: Кайли Минок вообще замечательный души человек.
1: Вот видишь, оказалось, так вот, Кайли Минок и прочие знаменитости австралийские ответили на письма этого господина Симкина, и вот этим самым он хотел показать, что нужно вот так вот общаться.
0: А вообще Симкин — это пример того, как надо из одной идеи делать не один даже проект, а много последовательных проектов, которые все что-то тебе приносят. Потому что сначала он решил написать книгу о легендах Австралии и написал им письма. Потом, когда они ему ответили, он сделал вид, что он очень удивлен. Но, вероятно, он написал много писем, потому что если ему человек 50 из легенд континента ответили, так, чтобы книгу написать, это действительно много. Ну, потом он написал книгу, опубликовал ее с письмами этих легенд и какими-то их кусками биографии, а потом решил вспомнить еще раз свою книгу. Я думаю, что приурочил переиздание этой книги к 2014 году. Переиздал книгу и сказал, ну давайте праздновать в честь вот этой моей идеи писать письма, день написания писем. В принципе, неважно, чем руководствовался Симкин, главное, что идея хорошая.
1: Молодец.
0: И мы лишний раз вспомнили о том, что мы давно не писали открытки. Кстати, вот вспомнил про Санта-Клауса, который там через 100, почти 20 дней у нас, ну, у нас будет, смотри, принимать письма на Домской площади. Это, пожалуй, единственное место, где можно сейчас вот точно прийти. Ну, я не знаю, как в этом году будет, но в прошлом году еще можно было прийти и написать реальное живое письмо там от руки, марку наклеить, послать ее.
1: Они опять-таки, они через свой гаджет, в котором есть симка, кстати. Вот симка и Симкин. Пойдем дальше по праздникам сегодняшнего дня. Ну, давай вспомним, в принципе, эволюцию человеческую. Мы же все произошли, от, согласно Дарвину, от приматов. Ну,
0: я всегда завидовал львам, тиграм, прочим орлам и куропаткам, когда мы рассказываем о том, что вот сегодня день, там, не знаю, снежного барса, а сегодня день гепарда. Так вот, господа, сегодня день приматов, то есть нас с вами. Некоторые считают, что это день, когда надо охранять обезьян, там, внимательно относиться к макакам и гориллам. А мы со Стасом решили, что в день приматов мы должны праздновать свой настоящий биологический праздник.
1: Вот. Ты помнишь, как все начиналось? Кстати, «Машина времени» приезжает в октябре. Вот, в принципе, про это и пелось в песне. Все было впервые и вновь, как встали с четверенек на та-та-та-та-та-та, а потом зародилась любовь.
0: Что так еще интересного? Ну, про день знания не будем говорить, но с 2002 года официальный праздник по, ну, как бы список праздников, который утвержден Сеймом.
1: В стране. Ну, представляешь, у нас получается День знаний в 2002 году, а Симкин только через 12 лет проснулся.
0: Да, а примерно вообще непонятно, когда, наверное, не так давно, когда поняли в ООН, что есть деньги на празднование разных праздников, и их не хватает, можно новые придумывать.
1: Слушайте, ну, а еще из таких коротеньких, но которые в разных странах. Сегодня, например, День инженера в Танзании отмечается. Как это относится к нам? Я учился в Рижском институте инженеров гражданской авиации, у нас были студенты из Танзании, и мы, нам очень часто, нет, сначала мы их жалели, как бы, знаешь, это же Африка в нашем понимании, это что-то такое, там, недалеко ушедшее, там, в развитии, как нам казалось тогда, и вот проходит, там, не знаю, там, 3 или 4 года, 4-й курс, и вдруг футбольный клуб Даугава рижский собирается ехать в турнир по Танзании, а у меня как раз одноклассник со мной, сидящий за одной партой, играл тогда вот в составе Рижской Даугавы, он тогда самый молодой там, наверное, был. И вот и он говорит, слушай, а у вас есть студенты? Миша именно так разговаривает до сих пор, поэтому все поклонники футбола знают, кто такой Михаил Юрьевич Конев. Вот Миша задает вопрос, слушай, а у вас есть там танзанийские студенты? Я говорю, а для чего? Он говорит, ну надо что-то взять, продать, поменять. Я подхожу, вот был студент у нас по фамилии Мшора, умный, вот просто-напросто. Саша Соколов у нас умный в группе был, и Мшора, ну вот, двое умных было. А они на равных с математичкой, с физиком общались. Я говорю, Мшора, а чего вот у вас в Танзании не хватает? Говорит, извини, брат, я в Англии родился, там живу, я в Танзании один раз у бабушки был. И мы поняли, что студенты, которые наивно мы полагали и были из развивающихся стран, они нормально жили себе уже там с нормальными там этими социальными дотациями. Просто у них был второй паспорт, тратиться на образование там или поехать получить здесь. Вот такая была...
0: Ну, в общем, а те, кто возвращается в Танзанию, сегодня празднуют День инженера. Между прочим, День журналиста празднуется на Тайване. День случайной доброты в Новой Зеландии. В Новой Зеландии там с их экстремальными аттракционами День случайной доброты. Это когда ты говоришь девушке, которая пытается спрыгнуть с этой... с какого-нибудь моста на резинке.
1: Очередной раз.
0: Баджампинг. Ты говоришь, слушай, может быть, не надо. Прошлый раз хорошо получилось.
1: Она говорит, хорошо, буду без резинки тогда сегодня. Там уберем эти нюансы. Слушай, ну смотри, Симкин в Австралии, по сути дела, проявлял доброту. Ну, когда письма писал. Письма, да. Лично.
0: Наверное, да, у него и в Новой Зеландии были родственники.
1: Ну, вот они решили, слушай, а что не Симкиным, а Единым?
0: Да, ладно, заболтались. 8 часов 20 минут. У нас автомонитор через буквально 3 минуты.
2: Жизгара. Сейчас все будет по-настоящему.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Вот и осень пришла, пока календарная, но вместе с тем и закончились каникулы, начинаются школы. Как это отразится на движение в городе, скоро узнаем, пока смотрим на текущую дорожную обстановку. Движение активное, на уровне 3 баллов. Сразу отмечу отсутствие затора на участке Карла Ульманя-Гатва перед ЛЕПС в направлении центра. Судя по всему, дорожники справились и успели работы завершить к 1 сентября. Все остальное происходит пока в штатном режиме. По традиции притормаживают Даугавгривас, Густава Земгала-Гатва перед Брибе со стороны восточной магистрали, на Круспилс плотное движение по направлению Гранита от моста Славу и на набережной 11 ноября. Все, как говорится, идет своим чередом. Главное, сами не плашать, соблюдать скоростной режим, особенно у школ и в зонах знака 30. Госполиция обещает внимательно следить на нетрафаретах в том числе. И еще, более получаса назад произошло ДТП на Ладголос перед Южным мостом в направлении центра. Здесь уже собрался довольно приличный затор. Меня зовут Владимир Тин, остаемся внимательными и всем пожелаю удачного дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Reklāma.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 1. Līdz 7. septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 €. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
0: Радио Рокс.

0: Ларенцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара».
1: Сейчас все будет по-настоящему.
2: Помнишь, мы... конечно, да-да.
1: Расскажи всем друзьям и знакомым.
2: Это, кстати, хороший посыл, между прочим. Ну,
3: самим... Рассказать друзьям и знакомым, ты имеешь в виду?
2: Ну, и, да, как бы и нам плюс, если там хороших людей становится больше. Опять-таки, рекламодатели потянутся. Я понимаю, что многих там... Ой, а что опять реклама? Ребят, ну, нам же как бы кушать-то тоже хочется. Это же наша работа, ремесло наше. Если мы не безразличны, ну, вот, приобщайтесь к прекрасному. Теперь мы хотим обратиться ко всем тем, кто приходил 1 сентября с цветами. И вот и вручал их учителю и думал, ну а мне-то, рожденному 1 сентября, что-то перепадут, скажут: кстати, Лешенька, у тебя сегодня день рождения, давайте там, пускай он раздаст им конфетки.
3: А я думаю про Лешеньку, у которого был день рождения 1 сентября, все благополучно забывали, и ему приходилось напоминать, что у него тоже сегодня праздник, ибо, ну, слишком уж много других забот. Я всегда, кстати, задумывался о тех, у кого дни рождения совпадают с какими-то официальными праздниками. С одной стороны, им хорошо, потому что кажется, что не Новый год все празднуют день рождения там Анечки или Олега, а с другой стороны, может быть, это Анечка и Олег сидят после праздника и думают, а все, оказывается, не ко мне в гости пришли, а пришли просто-напросто праздновать вот этот там Новый год. Но 1 сентября не тот праздник, когда можно забыть про Анечку или Олега, поэтому с днем рождения, если у вас сегодня таковой, и вот эти все цветы на улицах можете рассматривать как декорацию к вашему празднику.
2: Смотрите, кто родился в один день с вами: Александр Шпаковский, электротехник, изобретатель в области фотографии, электрического освещения и теплотехники. И, кстати, люди, которые в пожарной сфере трудятся, они прекрасно понимают, что он был человеком, который в пожар, паровые пожарные трубы, это как раз он в этом был большой док. Потом, с другой стороны, перегонка каменного угля, он делал сравнительный анализ, что у кого больше КПД, у какого варианта топлива, и у кого, кстати, потом идет меньший вред для экологии. Это ж, представляешь, для того времени уже какой человечище был.
3: В 1848 году родился Огюст Анри Фариль, швейцарский невропатолог и психиатр, ну, которого просто запомнить по фамилии Фариль. Все и так знают. А знаешь ли ты каких-нибудь швейцарских психиатров? Да, я одного знаю, точно был такой Салмон. Нет, тьфу, не Салмон, Фариль.
2: Очень хорошо, да. Очень хорошо запоминается. Приятно быть. Вы кого будете там, какую рыбку предпочитать? Я, знаете, я невропатолог, я только Фариль ем. Иннокентий Анинский, поэт, драматург, критик, да еще и человек, который там, по-моему, 7 языков знал, так что еще и переводчик.
3: Эдгар Берроуз, американский писатель, не тот Берроуз, который «Голый завтрак», а тот Берроуз, который автор романов о Тарзане.
2: Вот спроси Наташу Королеву, кто такой Эдгар Берроуз? А если поплывет, скажи, не было бы у тебя вот этого бы...
3: Не назвал бы он себя таким именем, если бы не Эдгар Берроуз. Ну, что, важно сказать, что Бхактивиданта с вами Брабхупада родился в 1896 году. В этот день, ну, индийский основатель, собственно говоря, общества сознания Кришны.
2: Когда веселые лысые ребята, и не только лысые, но веселые, ходят по... Если сегодня будут идти, там, стучать в барабанщик, можно их кивнуть и сказать: мы-то в курсе. Небось, свата... Прабхупаду сегодня там, он говорит: ой, вы в теме, может, с нами пойдете? Говорит: да не, подождите. Я вот Рокки Марчиано зато помню. А это кто? Это знаменитый американский профессиональный боксер-тяжеловес, который родился в один день с основателем общества сознания Кришны.
3: Но он занимался совсем другими делами. А на самом деле, вот странная история. Его звали Рокко Фрэнсис Маркеджано. Маркеджано – это его итальянская фамилия. А почему надо было переделать в не менее итальянскую фамилию Марчиано, непонятно. Если переделывали, то как-нибудь по-американски бы хотя бы. Но на самом деле знаменит он тем, что он действительно серьезный боксер, огромное количество там боев. И он, казалось бы, должен был бы быть прототипом Рокки Бальбоа из одноименного фильма «Рокки». Но прототипом он не был, он только имя дал Рокки.
2: Да-да-да-да.
3: Да, а все остальное Сталлоне взял у другого.
2: С биографии опера.
3: Да, у Чака Уэбнера, который, в общем, даже судился потом со Сталлоне, говорил, что как бы, а как это вообще списали?
2: Украли биографию.
3: Мои дела, да, мою биографию, назвали его по-другому. Но вот, собственно говоря, Рокки, то есть Рокко Марчиано, он на самом деле повлиял на Сталлоне и именно вдохновил его на то, что надо писать сценарий.
2: А ты знаешь, вот эта смена фамилии Марчиано с Маркеджиано на Марчиано, это, знаешь, промоутерский, наверное, какой-то бзик. Ну, сидит такой уверенный в себе человек. Я-то знаю, как сделать из тебя звезду. Он говорит, фамилия мне твоя не нравится. Маркиджанов. Он говорит, так, ну, как, давай, Иванов буду. Говорит, не, Марчиано будешь. Ну, окей.
3: Так, нашим американцам проще. Да, кто еще? Да, значит, из всем известных людей родился Сергей Гармаш. Не надо представлять актера театра и кино. И Дарья Мороз. Ну, по-моему, ее тоже не надо представлять, все ее помнят.
2: Это знают. Вот лишнее доказательство, что не всегда, когда говорят, там природа на детях отдыхает, талантливейшая актриса и умница, и очень рад, что у нее все происходит в плане и личной жизни, и, конечно, творческой.
3: Ну и под завязочку. Смотрите, если у вас день рождения сегодня, то вы родились со следующими деятелями рок-н-ролла. Начнем мы с Барри Гиба. Все скажут, что ну, Bee Gees, ну какой-то рок-н-ролл. Нет. Жизнь ребят из Bee Gees был полный рок-н-ролл, а Барри Гиб это как раз старший из этих братьев. Вот если помните их внешне, это тот самый бородатый.
2: Джизус, по сути дела.
3: Ну да.
2: Смотри, как интересно. У нас вчера был день рождения гран-пластинки 33 1/3. А 33 1 треть от Bee Gees, это, по сути дела, и есть Гарри Гиб. Ну, потому что 1 треть так и будет примерно.
3: Да, дальше пойдем. У нас Бабунец. Родился 1 сентября 1973 года. Сергей Бабунец, который смысловые галлюцинации. Ну и что...
2: Подожди, а я все время думал, зная фамилию Сергея, я думал, почему не сделать смысловые бубенцы? Ну, это ж так звучало там. Потряси бубенцами-то, иди.
3: Слушай,
2: там.
3: Смысл совсем другой просто. У смысловых галлюцинаций есть что-то заложенное в этих галлюцинациях, что привиделось. А бубенцы это, ну, как-то непонятно, что что-то конкретное, реальное. Ну и, наконец, человек, который близок всем, кто владеет в Латвии раз в какое-то время ходит на концерты группы «Прата Ветра».
2: Вот человек, который является фронтменом коллектива, хотя он не любит, когда его называют фронтменом, он деликатнейший, он коллегиальнейший человек. Это Рейнард Скауперс. Рейник, у которого за плечами еще несколько лет работы в эфире, как радиоведущего. То есть человек, который... многогранен во всех своих составляющих. Поэтому всех рожденных сегодня, смотрите, с кем вы сегодня больше себя ассоциируете. Ну, конечно, мне почему-то кажется, что с одним из «Прата Ветра» точно.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации

0: билеты ticketshop.lv.
1: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей. Во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Ветер большую часть дня будет слабым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
2: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: на Томека, который за 10 лет до этого, в 1877 году, свой фонограф продемонстрировал, который работал с мембранными телефонами. И, ну, в общем, он был догадливый. Но сегодня мы даем должное, конечно, вот его величеству Эмилю Берлинеру.
1: Но на самом деле Берлинер сделал очень важное дело. Дело в том, что этот фонограф Эдисона писал на валик, писал неправильно, в неправильном направлении эта игла двигалась, она двигалась вверх-вниз, из-за этого звук был безобразный, слушать это было невозможно. Собственно говоря, Берлинер придумал мало того, что игла у него двигалась влево-вправо, и поэтому глубина бороздки оставалась одна и та же, поэтому звук был более-менее нормальный. Так он придумал еще то, что можно было менять не какой-то там валик,
0: здоровенный.
1: Да, здоровенный, а менять плоский диск, что, в общем, было компактно, удобно и доказало на протяжении десятилетий, а теперь бы, наверное, можно сказать, и веков свою, вот эту, как бы, свой приоритет. А тем не менее, Эдисон не стал покупать у Берлинера этот патент, несмотря на то, что считал себя первооткрывателем, вообще пионером этой грамзаписи. Он начал с ним судиться, говоря, что это изобретение вообще его, и судились они долго и мучительно до там как начало 20 века. Причем в каких-то местах даже Эдисону там удалось отсудить у Берлинера. В каких-то штатах ему запретили продавать граммофоны. И благодаря этому родился Deutsche Grammophon, потому что Берлинер должен был уехать в Германию и там основать, как бы, производство этих граммофонов.
0: Смотрите, все равно патент-то все-таки у Эмиля остался, а слава все равно у Томаса. Потому что вот... Он-то, у него страна побольше была, королевство было где развернуться.
1: Ну, знаешь, все-таки Берлинера мы тоже знаем, поэтому и слава ему досталась. И каждый раз, думая о каком-нибудь там альбоме, сингле с любимой группой, мы можем вспоминать, что именно 1 сентября был запатентован тот самый прибор, который позволяет нам до сих пор радоваться этим пластинкам.
0: Ну а все собачники горды, наверное, тем, что наследие Берлинера живет в товарном знаке, где изображение собаки, которая слушает голос своего хозяина, который исходит из граммофона. Ни кошка, ни попугай, ни теща.
1: Собака.
0: Собака именно.
1: Потому что обладает эмоциями, иногда понимает хозяина. Может не только тапочки принести, но и какому-нибудь там синглу любимого исполнителя подпеть.
0: Сейчас подпоем.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: В латвийской столице продолжается утренний час пик. Вопреки ожиданиям, с началом осени и наступления Дня Знаний какого-то особенного ажиотажа не наблюдается, во всяком случае, пока. Все происходит в обычном режиме, от 3 до 4 баллов на мониторе, десяток более-менее существенных заторов на весь город, причем нигде они не превышают 10 минут. Впрочем, ситуация меняется быстро, не успел рассказать в предыдущем автомониторе про ДТП и затор на Латгалес перед Южным мостом, как аварию разобрали, движение восстановили, затор исчез. Обратим внимание, что пропала и пробка на Карле Ульманегатва перед ЛПС направлении центра. Дорожники постарались, успели к 1 сентября. Остаются затруднения на набережной 11 ноября перед Вантовым мостом со стороны Каменного. И напрягся район Ботанического сада. Улица Даугавгривас уже с утра притормаживала в направлении центра. А также отметим два классических места, где сегодня тоже, кстати, поменьше затруднения, чем обычно. На Густава Земгалагатва перед Бриебас со стороны Восточной магистрали и на улице Круспилс. В общем, пока все лучше, чем можно было ожидать для начала осени. Следим за развитием событий, о чем расскажем в следующем выпуске «Автомонитора» в 9.45. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня и безопасного движения.
0: «Автомонитор» на Радио Рокс. Реклама.
2: Ты издевайся. Тырибас dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
0: Более 30 лет они покрывают.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Расследование кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения может растянуться и на год. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Государственная инспекция по защите данных в настоящее время не может точно сказать, как долго продлится проверка кибер-инцидента, произошедшего в дирекции безопасности дорожного движения. В инспекции поясняют, что продолжительность проверки зависит от объема выясняемых обстоятельств, получения необходимой информации от дирекции и других возможных участников процесса, привлечения экспертов по кибербезопасности, а также от анализа материалов дела. Закон об обработке данных физических лиц предусматривает, что в рамках административного процесса государственная инспекция по защите данных принимает решение в течение 6 месяцев со дня возбуждения дела. Если по объективным причинам соблюсти этот срок невозможно, его могут продлить до 1 года. В то же время дела с высоким приоритетом обычно рассматриваются в срок от 4 до 9 месяцев. Премьер-министр Андрес Кулбергс поручил до 31 августа представить Центру управления кризисами при государственной канцелярии информацию с оценкой нарушения защиты персональных данных в результате кибер-инцидента в дирекции безопасности дорожного движения, его возможного влияния на права и свободы граждан, а также о необходимых мерах по защите информации. В Государственной инспекции по защите данных подтверждают, что данные уже переданы. Инспекция информировала Центр управления кризисами о предпринятых действиях, включая начатую проверку и запрос дополнительных сведений у дирекции и ЦЕРТ.ЛВ. Также Государственная инспекция по защите данных сообщила Центру управления кризисами о дальнейших шагах по оценке причин инцидента, его последствий и мер безопасности, принятых дирекцией. В результате кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения в начале августа произошла утечка персональных данных 1 200 000 человек и сведений примерно о 200 000 юридических лиц. Речь идет об информации по платежам, совершенным в адрес дирекции за последние 18 лет. Госполиция возбудила уголовный процесс по факту кибератаки.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым, но во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей во второй половине дня. Сильные грозы с порывистым ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит «Шизгара». Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
6: Переключаем ваше внимание с зеркал на радиоприемник, настроенный на частоту 88,6 FM.
7: Так что доедаем, надеваем и выходим. Цветы не забываем с 1 сентября вас.
6: Осень стартовала 9,4 минуты.

0: приметах сегодняшнего дня предки констатировали, если дождь на 1 сентября, это грибному урожаю, поэтому если даже под дождь сегодня попадаешь, радуешься тому, что закусон будет у тебя сегодня мировой.
1: Ну, сегодня, может, чуть-чуть попозже. Ну, все надеются, что сегодня как раз дождя не будет, надеются и школьники, и педагоги. Я, знаешь, испытываю некое вот такое неловкость, что мы говорим постоянно про 1 сентября, про тех, кто пошел в школу. А есть же другие люди, для которых 1 сентября 26-го года это всего лишь просто вторник. Нет, это все от лукавого. Я вам скажу, посмотрел на цифры. 224 тысячи школьников и еще 26 тысяч педагогов. Если у них сегодня особенный день, то и у остальных у нас с вами тоже. Вот мы, например, со Стасом в школу не идем, но у нас день особенный, потому что мы понимаем, какое количество людей сегодня 1 сентября
0: именно
1: празднуют.
0: И именно, и у нас, в этом плане. У нас у всех есть друзья, у которых этот день сегодня тоже особенный, потому что кто-то из их семьи идет в школу или работать,
1: например,
0: или учиться.
1: Да, или, например, они занимаются цветочным бизнесом, и дальше можно перечислять.
0: И они уже не спят три дня.
1: Да, булочки.
0: Они не спят два дня.
1: Значит, что еще? Ну, какие-нибудь подарки, которые...
0: Они вообще не спят.
1: Люди, которые заворачивают подарки.
0: Они забыли про это. У них уже хватают подарки, главное же там без упаковки. Нам главное подставлять.
1: Так что 1 сентября для всех, для нас. Не отвертишься.
0: Вспомнили себя, там, не знаю, там, ты... Вот я-то в школу пошел в Риге. В Риге школьная форма отличалась от общих... представлении Советского Союза о школьной форме. У нас другая была вот эта. Не было у девочек тогда фарточков. Они потом уже появились. А вот сначала у нас были костюм. У девочек тоже с юбочками были все это дело.
1: Рига с модес мы это называли.
0: Ну, абсолютно. Смотрите, завидуйте. То самое, что называли там водолазкой, бадлоном, а у нас бетловкой. Я вот в этом, по-моему, ходил на 1 сентября во втором классе. А в первом я даже не помню. Надо пересмотреть, кстати, фотографии. Ржачный я тогда был. Длинный. Да, кстати.
1: Да, сегодня день, между прочим, когда можно посмотреть фотографии, если я надеюсь, что у вас есть фотографии ваши или хотя бы ваших детей, как они шли в первый класс, какие были времена, какие были нравы.
0: Слушайте, давайте по циферкам пробежимся. Сегодняшний день является 244-м с начала этого года. Что у нас впереди? 46 дней, и что? Стартуют осенние каникулы в школах. Смотрите, через 46 дней уже. Потом вот эта самая непонятка с рассветом-закатом. Это тоже поправимо. Через 54 дня будем переходить на зимнее время. Лишний час себе позволим поспать 25 октября. Ну и до Нового года остается целых 121 день. Это еще можно там заболеть, в отпуск сходить. Что-то хорошее сделать. Кстати, насчет хорошего. Сегодня что? Астрологи говорят, что, блин, просто-напросто. Вот надо хватать этот за хвост удачу.
1: Здесь хочется извернуться и сказать, что астрологи, знаешь, как всегда говорят, нечто амбивалентное. Потому mm-hmm. что, с одной стороны, 20-й лунный день, он хорош для любых предприятий, и больших, и маленьких. Все будет успешно.
0: То есть у кого сегодня по-большому нужно было, сегодня все получается, и по-маленькому тоже все получится.
1: Абсолютно.
0: И большие, и маленькие дела.
1: А с другой стороны, это время духовного преображения, преодоление сомнений, запрещено есть мясо и напрягать зрение. О чем говорит астролог здесь? Что если вы хотели сесть на диету, то 1 сентября это идеальная дата для того, чтобы перестать есть мясо, отбросить какие-нибудь сомнения, в общем, изменить свою жизнь. Вот сегодня надо как раз сделать именно что-то такое эдакое.
0: И смотри, но... знак стоит дорожный там, ты думаешь, присмотреться что ли там, новое что-то, а тебе астролог говорит, не напрягай зрение. Ехай, как ехал, 90, а там 50.
1: Да, и еще вот это рифмуется с 1 сентября. Можно изучать священные тексты, но не стоит экстрасенсорно лечить никого. Так что сегодня надо держать себя для того, чтобы не начать кого-нибудь экстрасенсорно лечить или залечивать.
0: Вы там, смотрите, держите себя, если что. Если там на держателе отсутствует циферблат часов, то мы подскажем в данный момент в Латвии 9 и 12 минут.
2: Жизгара. Твое лучшее утро.

0: Брянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Смотрите, помимо Дня знаний, который в Латвии отмечается с 2002 года, то есть 24 года у нас уже такое, две дюжины раз мы отметили вот этот праздник. У нас есть два праздника, которые вроде как статусные для определенных регионов, но с нашей точки зрения могут показаться весьма архаичными, поскольку, ну, например, смотрите, Всемирный день написания писем. Почему архаичным? Ну, потому что имеется в виду письмо, которое написано от руки, с любовью, ну, вот почерк.
2: Отправлено по почте.
1: По почте красиво, да-да-да.
2: Конвертики, да, еще открытку можно выбрать. Традиция была такая, отправляешься в путешествие и несколько раз за вот это путешествие отправляешь домой открыточку. Типа, я доехал до там такого-то места, ел то-то и то-то, да, через три дня, а еще были вот там-то и там-то.
1: Представляешь, я когда-то поехал в стройотряд в Венгрию и оттуда решил выпендриться и отправить матушке открытку там с видом, по-моему, парламента или что-то такое там, или Геллерт, ну, скорее всего, парламент был. И эту открытку понимаю, почтальон ношу, она, наверное, там была усталая, там переработанная. Я сам почтальоном когда-то там подрабатывал в школьное время, да, понимаю, насколько тяжелый труд. И она, судя по всему, вот эти старые ящики, знаешь, которые в ряд прикреплены к вот этой стенке, и она, видно, в торопях за стенку вот этого ящика, вот общее там, метнула. И когда в доме делался ремонт через там 12 лет, представляешь, эту открытку нашли. Ну, это ж красиво, представляешь, вот такая. Да. Так, к чему мы про этот день написания писем?
2: На самом деле, 1 сентября, Всемирный день написания писем, не так давно он появился, в 2014 году, но идея пришла еще раньше, когда австралийский, я бы сказал, журналист-бизнесмен Ричард Симкин решил издать книгу с биографиями легенд австралийских. Он до этого этим легендам взял и написал открытки, письма с вопросами, и был страшно удивлен, когда некоторые из них не проигнорировали его, а ответили ему, и, собственно говоря, их он и включил в эту книгу.
1: Это мудрые люди, поскольку, несмотря на статусность свою, ну, для австралийского континента, они понимали, что смотрите, лишний пиар не повредит. Чел придумал хорошую вещь. Там, смотрите, звезда сама расскажет о себе то, что звезда считает нужным. Утаит что-то, он же и не будет это клещами тащить. И получилось. А второй праздник, который тоже может, ну, это точно архаичный, но с большим уважением, это Всемирный день женщин-телефонисток.
2: Как известно, девушки лучше справляются с монотонной работой, когда надо сосредоточиться и что-то ответственное делать. Так вот, именно 1 сентября 1878 года был первый день работы Эммы Натт в телефонной диспетчерской компании.
1: Была она там эксклюзивом, поскольку мужики в основном трудились на этой работе, именно им там принимался звонок, говорит, мне там добавочный 45-15.
2: Выполняю. Ну, считалось, что только мужик может вытащить провода из одного гнезда и вставить в другое гнездо для того, чтобы соединить. Но вот Эмма доказала, что она справляется гораздо лучше, причем у нее прям искры летели от того, как она весело, бодро и точно все это делала. После этого было решено, что телефонистками берем только женщин, и они вот как раз и создали тот образ барышни.
1: Барышни,
2: которые. Барышни с телефонной станции, которые звонишь и говоришь, а соедините меня, вы дальше номер такой-то.
1: Не помнишь, когда барышня Смольный, а потом, когда звонят, Смольный, нам барышня. Вот. Слушай, а когда вот эти мужики, которые, ну, потеряли, по сути дела, свою работу из-за того, что Эмма была куда более расторопней, Эмма была куда более коммунитивной.
2: Красивее, так сказать.
1: Ну, там-то ее никто не видел. Но представляешь, что это само выражение. Эмма Натт. Я даже говорю, Эмма Натт. Эмона, слышно? Соедини меня с 85 на 20 на... А ты говоришь, Эмона, да.
2: Нас. Да, а еще сегодня Международный день приматов. Ну, если весело говорить о том, что мы вот тут вспоминали час назад, что мы завидуем обычно, когда празднуется день какого-то там животного, и все так, ой, давайте беречь слонов, давайте беречь леопардов. День приматов тоже родился вот ровно так. Animal Defense решила, что приматов надо беречь, на них перестать надо делать опыты, ну и вообще как-то там считать их поголовье и всячески его увеличивать. А потом все решили, что ведь это день день нас с вами. Мы же тоже приматы, поэтому мы сегодня смело можем а. праздновать каким-нибудь приматским образом, а б. Беречь друг друга.
1: Слушай, ну от опытов. Говоря вот о кино, приматы присутствуют во многих фильмах. Вот три секунды подумай. Вот самый там яркий примат, который в кино ты видел. Вот три секунды подумай.
2: Шимпанзе, я не помню, как фильм назывался.
1: Джуди.
2: Джуди, конечно, да.
1: Вот мы помним, а те, кто помоложе, они, наверное, это не застали. У них там, ладно, они Кинг-Конга даже уже за примат-то не воспринимают. Ну, там бегала какая-то там хрень, молотила все вокруг.
2: С Кинг-Конгом хорошо.
1: Ну, тоже приматище.
2: Значит, сегодня, говорят, в зоопарке бесплатно для первоклассников, поэтому можно пойти посмотреть на приматов.
1: Да, и сразу все в ряд построить и решить. Вот видите, какая-то часть сегодняшних праздников в очередной раз мы вспомнили. Конечно, понимаем, что главное сегодня происходит вокруг учебных заведений, как средних, так и высших, средних специальных заведений. Там тоже начинаются...
2: Даже у вечерних школ сегодня может быть праздник.
1: Поэтому учитесь понемногу, пригодится. Вот на своем примере можем продемонстрировать.
0: Жизгара. Теперь нам с этим жить.
3: Большие.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
3: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468. Зила!

поезд идет, бутыль опустела и тянет поговорить. И двое сошлись не на страх, а на совесть, колеса прогнали сон. Один говорил, наша жизнь это поезд, другой говорил, перрон. Один утверждал, на пути нашем чисто, другой возражал, не до жиру. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Машина времени приедет в Ригу с концертом в октябре, а спортивные новости созрели прямо сейчас.
1: Да.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
3: Ну, давайте посмотрим, что у нас там случилось на аренах и всевозможных кортах.
0: Слушай, а тебе с чего хочется? С каких-то там статистических данных начать? Или скандалов? Или сначала
3: со скандалов? Со конечно, скандалов. Конечно же.
0: Давайте начнем. Значит, вчера в помещении Олимпийского комитета Латвии состоялась инсценированная Латвийским комитетом. Ну, так получается, в помещениях Латвийского Олимпийского комитета инсценированная Латвийским Олимпийским комитетом встреча ведущих игроков в пляжный волейбол с представителями Латвийской Федерации волейбола. Значит, сечете, значит, Федерация волейбола не коммуницирует с теми, кто является там цветом латвийского пляжного волейбола. Ну и там, понятное дело, девушки в основном, ну, кстати, несколько юношей тоже знаковых для латвийского пляжного волейбола, обратились, говорят, слушайте, ну надо что-то в консерватории под названием Латвийская Федерация, простите, волейбола что-то делать. Дело в том, что Граудиня Тина, Настя Самойлова, Мартин Шплявич, а также еще несколько заслуженных людей в недоумении по поводу недофинансирования этого довольно популярного вида спорта. Ну, смотри, например, вот у нас копьеметатель Патрик Гайлус, третье место чемпионата Европы, он и тренеры получают премии дополнительные, там 5122 евро, он и тренеры 2 с чем-то евро за то, что третье место занял на чемпионате Европы. А занявший 16 места Настя Самойлова и Тина Граудиня подобную премию не могут получить, потому что считается, что у них, внимание, уже была премия за лучший результат в конце прошлого года. Мы их тогда поздравляли в прямом эфире здесь, в Шизгаре. Они стали чемпионками мира. Мы, кстати, единственная радиостанция, которая до них дозвонилась туда.
3: Да, мы вообще единственные.
0: Мы такие единственные. И всякий раз, когда говоришь, там, не знаю, там и с Мишей Самойловой, и говоришь, слушайте, а вы не хотите, мы анонсируем что-то. Говорит, Стас, говорит, вот федерация что-нибудь делает, федерация как-то пытается донести до потенциальных зрителей, поклонников, что мы проводим какие-то вещи. Нет. Ну, вот так и живем. По итогам встречи обе стороны признали недостатки в коммуникации, договорились о дальнейшем сотрудничестве, ну и публичные комментарии, резкая реакция стали следствием повышенных эмоций, однако ни одна из сторон не высказала угроз, не пыталась ограничить действия другой стороны. Ну, верим.
3: Не показывала никаких жестов, не
0: да. Там и так далее. Хотя там руки длинные и могут. Ну и конфликт, я еще раз говорю, вспыхнул 2 недели назад, когда Самойлова опубликовала в соцсетях критический пост и раскритиковала Федерацию волейбола за недостаточную поддержку пляжного волейбола. Теперь про другой скандал. Ух, какой скандал! С госпитализацией скандал!
3: Так.
0: Помните, когда Мухаммед Салах со сборной Египта прилетал только на чемпионат мира, то тренер, главный тренер Хасам Хасан, ему все время говорил, шляпу сними, когда фотографировался. А тот, когда тренер отворачивался, одевал ее опять. В общем, тренер себя не только этим проявил. Значит, он там праздновал победы с палестинским флагом, потом остро реагировал на трибуны с израильским флагом. А теперь драма развернулась прямо в холле одного из отеля. Причина госпитализации тренера стала бытовая потасовка. Первая супруга Хасана, главного тренера сборной Египта, со взрослыми детьми от первого брака устроили драку со второй женой тренера прямо в отеле. Наставник национальной команды, ну тот самый, который то с палестинским флагом, то против израильского флага, не выдержал эмоционального накала, исчерпал свои силы и упал в обморок прямо на глазах очевидцев и персонала на пол отеля. Медики скорой помощи доставили 58-летнего главного тренера сборной Египта в больницу, где диагностировали у него сильное истощение. Вот. То есть, когда ты выходишь на стадионе, переполненном 100-тысячном, на чемпионате мира, когда у тебя накал страстей, когда там 3,5 миллиарда человек по миру тебя смотрят, таких эмоций это не вызывает, когда две дамы начинают рвать волосы друг друга. Сама на себе курица посмотри.
3: Слушай, да может у него это с тех еще, ну, со времени чемпионата накопилось, он никак не мог выйти из этого режима, ну, думаю, а потом эти две дамы
0: скорее всего
3: взорвали.
0: Кстати, Леха, а ты не замечал, что все названия всех ураганов носят исключительно женские имена? Та-ра-ран-дам.
3: Да.
0: Вот и ответ на вопрос. В чемпионате Латвии по футболу вчера никто в обморок не падал. Был сыгран один матч. Лепая со счетом 3-2 выиграла у Рига. Мы вчера хвалили столичный клуб. Он имеет сейчас 65 очков, в то время как у возглавляющего таблицу РФШ 69. Ну, а теперь про таким большим лигам пролетим. Ла Лига Испания. Внушительная победа, внушительную поступь свою Барселону демонстрирует. Теперь перед каталанцами не устояла Рая Вальекано, который нашумел в конце прошлого года, ну, имеется в виду футбольного календарного, 5-2 выиграла Барса. Причем хозяева сразу взяли контроль на территории мячом, но пропустили первыми на 12-й минуте, но потом заслуженно победили. Депортиво вернулся в премьеру спустя 8 лет и пока не проигрывает. После двух ничьих пришла первая за 12 лет победа над Валенсией. Летучие мышки дважды забили свои ворота, отдохнули 8 лет и находятся на 8-м месте теперь Депортиво. Кстати, с красной карточкой они эту игру закончили. Абумиянг отличился в 3-м матче подряд, и гол тогда стал победным. Теперь про что? Ну, наверное, я про все, что хотел, наверное, больше уже не успею. Уже про немцев не буду сегодня рассказывать, потому что уже времени.
3: Про немцев расскажешь завтра.
0: Всегда. Вот, учим немецкий, испанский и другие, мы отправляемся в школу. А чего хотел?
3: Ну, я подумал, просто, знаешь, как бы, может, циничная шутка, но 1 сентября можно немцев отложить на второе. Проще будет.
0: Наверное, да.
3: С ассоциациями.
0: Согласен, а то хватит. Продолжим. Это Шизгара. У нас впереди в новости погодного синоптического характера для того, чтобы понимать, что одеть. Но цветы при этом не забыть для учителей.
3: Ну и не забудьте о том, что если что-то увидите на дороге, можете всегда нам сообщить. 229-949-49. Оставите с автором Владимира Тина и поделитесь со всеми, кто за рулем, какой-то важной очень информацией.
0: А мы будем делать вид, что мы с тобой офигенно культурные люди?
3: Да.
0: Ну да, у нас еще про культурные события первое.
3: О, да, мы же, потому что мы офигенно культурные люди, поэтому конечно. И новости культуры у нас, вот. Точнее, культурный слой. 9 часов.
0: Нельзя же все про эту телефонистку Эмуна. Надо еще Эмуна. Про этих журналистов, про дирижеров.
3: В общем, это были спортивные новости.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт!

0: Рокс. Твое настоящее. Реклама. 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi Arena. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
0: Radio Rocks. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей. Во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Ветер большую часть дня будет слабым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Выше, дальше, громче. О, спорт, ты рок.
1: Как известно, Паганини не бесирует.
2: Да, это такое.
1: Паганини не бесирует, поэтому вторых новостей спорта не будет, а расскажем вам о культуре.
2: Слушайте, но с другой стороны, знаешь, это как и спортсмены не опаздывают с началом, там, культурные люди не опаздывают тоже. Давай просто скажем, что вы слушали сегодня новости спорта в этот час, вы слушали все, что касательно погодных условий. Мы вспоминали, там, не знаю, погодные рекорды, установленные в этот день. А теперь пришло время для того, чтобы взять и копнуть культурный слой, поскольку мы, люди, именно таковы, поскольку сегодня 1 сентября, день знаний, а люди, которые образованные, они еще и люди культурные обязательно.
1: Значит, 1 сентября 1651 года, не спросив ни родительского, ни божьего благословения, не принимая в расчет ни обстоятельств, ни последствий, в недобрый видит Бог час, 19-летний Робинзон Крузо взошел в гули на борт корабля, отправлявшегося в Лондон. Этим днем начинается история удивительная.

0: Селькирк и отправился 1 сентября 1659 года. Ну, а про судьбу самого Даниэля Дефо мы вам с Алексеем рассказывали. Так себе потом вся история такая.
1: Ну, типа, да, и книгу-то он написал, потому что работал, в общем, как бы стукачом и, ну, как не стукачом, информатором у полиции, и поэтому надо было ему как-то для самого себя морально оправдаться, что
0: ли. Он был бдительный человек и законом послушный. Теперь еще про то, что происходило. В ГИК основали в 1919 году старейший киноинститут в мире. Ну и для любителей кино там отличный повод вспомнить всех
1: выпускников ГИКа, да, разных факультетов и пересмотреть что-нибудь ими написанное, снятое и отыгранное. А еще в 1969 году, 1 сентября, был создан ансамбль «Песнери». Я думаю, на самом деле, 1 сентября, конечно, их взяли и, что называется, оформили на работу
0: песнерами. Ну, тот самый из легендарный состав, из которого вы, конечно, помните Владимира Мулявина. Ну, а все, кто там потом появился в коллективе, там и Валерий Дейнека, и Игорь Пеня, это уже люди, которые пришли чуть позже. Ну, а потом те самые песнеры. Да вы все эту историю прекрасно знаете. Там Любовь, Морковь, Мулявин, которые там с новой супругой решили, что что там слушать стариков там. Что они, небожители, долгожители. Взяли молодых людей, получили госфинансирование и как шаблоны там вылетали тогда вокально.
1: Знаешь, что я тебе скажу про песнери? Про песнери самое главное — это образ. Это вот мужики с усами, которые поют такими звонкими, точными голосами и выглядят харизматично.
0: Абсолютно. Вот они должны быть харизматичны и петь, и попадая в ноты. Потому что есть там, понятное дело, проект под названием «Голос». И вот как-то на этом проекте «Голос» появился молодой человек, которому не повернулся просто никто. И, значит, спустя какое-то время он немножко рассказывает о себе. Говорит, я работаю в государственном вокально-инструментальном ансамбле «Песнеры». И вот сразу мне один из тех, кто вот реально пишет, видал. Я же говорил, что они в ноты не попадают.
1: Да, значит, за 5 лет до этого, до того, как песнеры приступили к работе, впервые на телеэкране появилась передача «Спокойной ночи, малыши», которую, я, наверное, не совру, если большинство из нас все-таки хотя бы несколько раз досмотрели. Все, конечно, вспомнили Степашку, Хрюшу и кто-то...
0: Филю, и Каркушу. Филю,
1: да, но они появились гораздо позже, потому что тогда, в 64-м, первые «Спокойной ночи, малыши», это были просто картинки, там даже ведущих не было. Был такой, в общем, как бы мультик с аппликацией.
0: И вот эта музыка «Спят усталые игрушки», она появилась уже значительно позже, как и тети Вали, дяди Володи, тети Тани.
1: Да, Хрюши, Степашки.
0: Ну, этих ты уже, это весь зоопарк. Кстати, в зоопарк сегодня, помните, первоклашки на этой неделе идут бесплатно.
1: Кстати, странно, что только они идут бесплатно, а сопровождающих пускают только за деньги. Надо, значит, подожди, и сопровождающих тоже.
0: А зачем им так к зоопарку-то это для чего нужно?
1: Зоопарку?
0: Для чего им нужно, чтобы пришло там 50 тысяч бесплатных людей?
1: Для любви к животным.
0: Ага, там уже был коллапс один раз. Там и не раз был. Да, так, значит, что еще с музыкой?
1: У нас в 1983 году выходит Swordfish Trombones, 8-й студийный альбом Тома Уэйтса. И в 86-м году, 1 сентября, Пол Маккартни выпускает альбом Press to Play. Такой черный конверт, где они с Линдой на обложке. Я тут подумал в этой связи. Если считать, что Beatles появились в 61-м, ну, даже официально в 62-м, то вот 86-й год — это 24 года спустя. А ведь мы воспринимаем альбом Маккартни 86-го года как альбом такого метра, который уже третье десятилетие на арене, хотел сказать, на сцене, да? А ведь сейчас это даже если сравнивать, например, Калперса, у которого сегодня день рождения, это случилось, когда относительно старта карьеры Битлз Пол Маккартни был более молодым, чем Каупперс относительно старта карьеры Прата Ветры. То есть он был мальчишкой в 86-м году.
0: А уже выпускает очередной альбом уже без своих трех товарищей.
1: Да, ну, собственно говоря, вот на этом мы и закончим. Переслушайте «Битлз», если будет возможность. Пересмотрите какой-нибудь фильм, снятый гиковцами. И, может быть, загляните в YouTube, там еще есть архивные записи «Спокойной ночи, малышей».
0: Ну и, конечно, нечто такое песнеровское. Подраничек сегодня возьмите и себе позвольте.
2: Культурный слой.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Первое осеннее утро прошло на удивление спокойно. Лишь 4 балла на максимуме перед 9 часами и 18 заторов на весь город. Загруженность дорог в этот момент достигала 43%, однако уже снизилась до 3 баллов в данный момент. Если с трафиком все более-менее в порядке, посмотрим, как прошел вчерашний понедельник с точки зрения безопасности и правонарушений. По Риге и столичному региону 84 ДТП, в них пострадали 9 человек, в том числе пешеход, один на электрогаджете и 6 велосипедистов. Напомню, на минувшей неделе 3 велосипедиста погибли. Это все говорит о том, что недостаточное внимание уделяется безопасности этой категории участников дорожного движения. Однако продолжим. Патрульные составили по Латвии 393 протокола, в том числе в столице выписали 73 штрафа за различные нарушения в сфере дорожного движения и задержали одного нетрезвого за рулем. В его крови оказалось более 1,5 промилле, заведено уголовное дело, временное лишение прав и помимо штрафа придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля. Сегодня после обеда обещали дождь, так что будем готовы ко всему. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем пожелаю удачного дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
0: Радио Рокс. Латвия.
6: Ну что, 9 часов 55 минут, время нам помахать рукой и сказать вам с 1 сентября с Днем Знания.
7: Давайте, то ли еще будет, но осенние каникулы тоже не за горами. Главное сегодня обласкать своих педагогов, педагогам получить заслуженную порцию внимания от коллег, сказать, как ты отдохнула.
6: Цветочникам, сразу... цветочникам продать нужное количество цветов, чтобы протянуть до следующего праздника.
7: Кондитерам тоже, ну а родительскому комитету собраться духом и подумать, как они будут жить вместе дружно.
6: В общем, удачного вам дня и спасибо, что начали его вместе с нами.
7: Осень совсем не дурна, мне так показалось. Я Стас Флоренцев.
6: Я Алексей Титов. До завтра.

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Zināt, kārajiem, brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV!
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала».
4: Люди ночами.
3: Билеты на fridayticket.com.
5: Радио «Рокс» 88,6 FM.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка «Би-2» Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», «Театр», «История об одиночестве», которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей. Во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Ветер большую часть дня будет слабым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
6: Радио Рокс 88,6 FM.

Здесь так дышится жадно, что хочется вовсе остаться и проститься со всеми, кто больше не смог обивать твой обшарпанный

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Над Рижским заливом 11 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама. 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
0: Радио «Рокс». Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей. Во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Ветер большую часть дня будет слабым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
0: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Радио «Рокс» 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: только на биржу сервис LV.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
3: Radio Rocks. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей. Во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Ветер большую часть дня будет слабым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
3: Радио Рокс 88,6 FM.

0: мысли вслух.
1: Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
2: Да, я вообще с удовольствием пишу для кино или для мультфильмов. Мне очень интересно работать на заказ именно. Я всегда это любил. Для меня это всегда что-то необычное. То, что я никогда не написал бы просто так. Предлагают какую-то тему, с которой нужно справиться.
1: Сказано на «Радио Рокс».

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь. Новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
0: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
0: Radio Rocks.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама.

0: Реклама.
1: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
4: Люди ночами.
3: Билеты на fridayticket.com.
5: Радио «Рокс». Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром. Также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей. Во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Ветер большую часть дня будет слабым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
7: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: только на Бельшосервис ЛВ. Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве районов страны осадки будут идти в течение всего дня. Во многих местах пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывистым ветром, также возможен град. Преимущественно ветер будет слабым во время грозы порывистым. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге 1 сентября начнется с кратковременных дождей, во второй половине дня сильные грозы с порывистым ветром. Ветер большую часть дня будет слабым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: мысли вслух. Гарик Сукачев, музыкант.
1: Во-первых, стилизация, которую стала играть Браво, это здорово, это клево и так далее. Но для меня это было совершенно бесперспективная какая-то штука, потому что это жанровая музыка. От нее ни влево, ни вправо, никуда. Я хотел заниматься вообще другой музыкой и потом сделал бригаду. Никто не играл ни на каких духовых инструментах до нас. За это нас ненавидела и Москва. Ах, как Питер нас ненавидел. Какие мы рокеры с дудками? Рокеры должны быть суровые лица, куриной попкой, Гитары не настроены. И, чего-то такое.
0: Сказано на Радио Рокс.
2: Осень, она не спросит.

0: над Рижским заливом 15 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 1. Līdz 7. septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 5,99 €. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
6: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами туман и дождь, возможно, гроза. Ветер западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В среду днем ожидается небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 8, в Курземе порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду на некоторое время выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
7: Радио Рокс 88,6 FM.

0: над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Министр образования призывает семьи, школы и государства к сотрудничеству. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Тесное сотрудничество между семьями, школами и государством является необходимой предпосылкой для воспитания ответственных и уверенных в себе людей, заявила министр образования и науки Илза Индрексене, поздравляя школьников, педагогов и семьи с Днем знаний. Министр призвала школьников в новом учебном году сохранять любознательность и настойчивость, не бояться задавать вопросы и ошибаться, а также учиться мыслить самостоятельно. Родителей Индрексене призвала в повседневной спешке находить время для того, чтобы поговорить с детьми, выслушать их, поддержать их. В свою очередь, учителей и руководителей школ министр поблагодарила за ответственность и профессионализм, подчеркнув, что личность и работа педагогов имеют большое значение для образования детей. Согласно предварительным данным Министерства образования и науки, в этом году в общеобразовательных школах будут учиться почти 224 тысячи школьников, в том числе 19 тысяч первоклассников и 2500 детей из Украины. Учить школьников будут 26 тысяч педагогов.
3: Про Балтию.
1: Дроны, из-за которых прошедшей ночью была объявлена угроза в воздушном пространстве Латвии, залетели также на территорию Эстонии, где в воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Предупреждение об угрозе дронов в Латвии в ночь на вторник объявили национальные вооруженные силы. В 2 часа жители Лудзинского края получили на мобильные телефоны сообщение о возможной угрозе в воздушном пространстве. В 2:25 национальные вооруженные силы объявили об окончании угрозы. В 3:37 национальные вооруженные силы объявили воздушную тревогу в Алукснэнском крае. В связи с угрозой были задействованы истребители миссии НАТО. В 4 часа 17 минут объявленное в Алукснэнском крае предупреждение было отменено. В 3 часа 11 минут силы обороны Эстонии предупредили о воздушной угрозе жителей уездов Ляна-Вирума и Ида-Вирума. В 3:48 такое же предупреждение получили жители уездов Тарту, Егева, Виленди, Валга, Выру, Пылва. Начальник департамента стратегических коммуникаций сил обороны подполковник Уку Арль сообщил, что из-за дронов в воздух с авиабазы Эмори были подняты турецкие истребители. Дроны двигались параллельно восточной границе Эстонии, а также восточной границе Латвии, вторглись в Эстонию, из-за чего объявили тревогу, пояснил Арльт. Около 6 утра тревога в Эстонии была отменена. Ночью произошел удар украинских дронов по порту Усть-Луга, который находится на северо-западе России, на берегу Финского залива, недалеко от границы с Эстонией.
3: Про международные отношения.
1: Латвия планирует отправить в Непал мобильные морозильные камеры для хранения останков погибших в результате стихийного бедствия, сообщила советник министра внутренних дел Мария Луиза Ратниеце. В рамках механизма гражданской защиты ЕС размещен запрос на мобильные морозильные камеры. Также в Непал планируется отправить наборы и материалы для проведения ДНК-тестов. Если поступят новые запросы, Министерство внутренних дел Латвии рассмотрит, есть ли у Латвии соответствующие ресурсы для оказания помощи, сообщила Ратниеце.
3: Про погоду.
1: Завтра в Латвии будет солнечно. Местами кратковременные дожди, ожидаются грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и, возможно, грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Zinātkārajie, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: О, сила цена.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
7: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
8: Radio Rocks. Погода.
9: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами туман и дождь, возможно, гроза. Ветер западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В среду днем ожидается небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 8, в Курземе порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду на некоторое время выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
8: Радио Рокс 88,6 FM.

без падающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду на...

родим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: И вновь о дорожной обстановке в латвийской столице. Стартовал вечерний час пик. Надо сказать, что днем было все хорошо и спокойно на уровне 4 баллов. Ну а затем пошел дождь, и шестерка на мониторе в данный момент никого не должна удивлять. В последнее время увеличились пробки на Даугавгривас из-за дорожных работ. А вот после того, как сделали участок на Карля Ульманя-Гатве от Яунмоку до Лепаяса в сторону центра, здесь пробок не наблюдается, зато вновь появилась классика перед Венебас-Гатве с обеих сторон. Из неожиданного крупный затор на Краста в сторону Кенгаракса. Причина – ДТП. И об этом рассказывает инструктор по вождению Алексей Счастливчик в завершении выпуска. Если на вашем пути встретится то, что мешает движению, сообщите по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны, держите дистанцию, особенно во время дождя.
2: Денек добрый, дорожная информация. Улица Краста в сторону Масковос. В левом ряду перед Макдональдсом произошла авария. Грузовая машина догнала малолитражку, немножко подтолкнув ее. Из-за этого пробочка начинается уже со съезда с Островного моста. Всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
7: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
8: Люди ночами.
7: Билеты на fridayticket.com.
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президент призывает помнить, что школа и дискуссии о ней существуют только ради детей. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Президент Эдгар Ринкевич поздравил школьников, педагогов и родителей с Днем знаний и призвал помнить, что школы и все дискуссии о ней существуют только ради детей. Ринкевич указал, что дискуссии между родителями, педагогами и остальными работниками системы образования ведутся только для того, чтобы дети могли идти по жизни увереннее и достичь большего. Прислушивайтесь, говорите, ищите решения. Если целью нас всех является светлое будущее детей, то найти правильный путь возможно, указал президент. Как отметил Ринкевич, хотя сегодня он посещает школы лишь как любознательный гость, для него 1 сентября все равно остается особенным днем. В своем обращении к школьникам глава государства указал, что понимает, многим поздравления кажутся неуместными, потому что теперь ежедневно будет будить будильник, который каждый раз будет звонить слишком рано. Однако вы многому научитесь, не только тому, что написано в учебных программах. Вы научитесь дружить, грамотно спорить, понимать мнение других. Вы научитесь справляться и с теми уроками, которые совсем не интересуют, сказал президент. Ринкевич в своем поздравлении отметил, что новый учебный год принесет много удовлетворений и радости, но будут и кажущиеся безвыходными моменты, когда ничего не будет получаться. Просите помощи. В школе нужно учиться и школьникам, и учителям, и родителям. А учиться искать и находить помощь очень важно для каждого, сказал президент. В День знаний глава государства посетил 4 школы в Латгале.
2: Про школу.
1: Согласно данным Министерства образования и науки, в этом году в общеобразовательных школах будут учиться почти 224 тысячи школьников, в том числе 19 тысяч первоклассников и 2500 детей из Украины. Учить школьников будут 26 тысяч педагогов. 1 сентября свои двери открыли 455 муниципальных общеобразовательных учреждений.
2: Про безработицу.
1: Уровень безработицы в Латвии в июле составил 7,3%, что выше среднего показателя по Европейскому Союзу и Еврозоне, согласно данным, опубликованным во вторник статистическим управлением ЕС Евростат. Согласно этим данным, самые высокие показатели безработицы среди стран-членов ЕС в июле были зафиксированы в Финляндии – 10,5%, в Испании – 10%, в Швеции – 8,7%, во Франции – 8,3%, в Греции – 7,9%. В Эстонии и Литве уровень безработицы составил 6,9% и 6,2% соответственно. Самые низкие показатели безработицы в июле были зафиксированы в Чехии – 3,3%, в Польше – 3,4%, на Мальте и в Словении – по 3,5%, а также в Болгарии – 3,6%. В ЕС средний уровень безработицы, согласно данным с учетом сезонных колебаний, остался на уровне 6,1%, в еврозоне – на уровне 6,4%. 0,4%. Согласно данным Евростата, в июле в странах блока насчитывалось 13 миллионов 516 тысяч безработных, из которых 11 миллионов 264 тысячи проживали в странах еврозоны.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии будет солнечно. Местами кратковременные дожди, ожидаются грозы. Ветер западный от 2 до 7 местами, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и, возможно, грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе – тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: На календаре 1 сентября мы же свою школу жизни проходим в регулярном режиме. Порой приятно вспомнить годы золотые для классного музона во всех его проявлениях. Поэтому и заглядываем чуть ли не ежедневно в рок-хронику, чтобы выудить что-то подзабытое, но клевое. И сегодня такого добра у нас воз и тележка. Начнем с того, что лидер смысловых галлюцинаций Сергей Бабунец сегодня празднует 53-ю днюху. Компанию ему составляет на год моложе Ренар Каупурс из Прата Ветра или Брейнсторма, это если на международный лад. Оба музыканта до сих пор в деле, выпускают новые треки, зажигают на концертах. «Вечно молодого» мы только что послушали, дальше слово за Ренаром. Лично я впервые увидел «Прата Ветра» на латвийском телевидении, где проходил отбор на Евровидение. Уже тогда было понятно, что это звезда и отличный шоумен. Напомню, 13 мая 2000-го группа выступила на 45-м Евровидении в Швеции, исполнила «My Star», заняла 3-е место, хотя и стала самой популярной из всех композиций конкурса. Мы тоже сейчас послушаем этот трек в честь дня рождения Реннера, и это «Brainstorm» на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

солнышко жарко, небушка ясно, щедрость природы бьет через край. Я вместе с летом медленно гаснуть.

0: Мы слушаем новинку Radio Rocks под названием «Каждая божья тварь» – плод совместных усилий групп «Бахыт Компот» и «Потому что». Кстати, пишется одним словом. До них мы еще как-нибудь доберемся, а сейчас перейдем к ежевечернему автомонитору. Узнаем, какова дорожная обстановка в городе в данный момент, а затем снова зажжем подмощные хиты. Electric Light Orchestra, группы «Чайф», Агата Кристи и «Наутилус» с треком «Жажда» через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Продолжается вечерний час пик латвийской столицы. Идет дождь с переменным успехом. Вроде пока прекратился, но где-то, может быть, и продолжается. В любом случае, мы к осадкам готовы, держим дистанцию и соблюдаем ПДД. Под сократилась пробка на Краста в сторону Кенгаракса из-за ДТП, о котором полчаса назад рассказывал Алексей Счастливчик. Напомню, в левом ряду перед Макдональдсом грузовая машина догнала легковую. Но, насколько мы поняли, ничего серьезного и, скорее всего, ДТП разобрали. Водителям в любом случае стоит быть повнимательнее. Обратим внимание на пробку на улице Слокас перед Юрмалас-Гатве, где поток тормозит пресловутый светофор. Похоже, его так и не удалось отрегулировать, хотя нам это обещали. 10 минут здесь можно оставить, ну а вообще обстановка в городе лучше, чем можно было ожидать. Все пробки как раз укладываются в 10 минут, и каких-то суперзатруднений, к счастью, нигде не наблюдается. Продолжаем движение только вперед. Меня зовут Владимир Тин. Пусть для вас вечер будет удачным, а движение безопасным.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь. Новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного.
3: Zināt, kā rajiem brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Народе Рокс, не доводи до предела и это чайф, а впереди нас ждет прелюбопытнейший факт. Оказывается, Electric Light Orchestra очень любили в 70-е выпускать альбомы 1 сентября. Таких набралось аж три к ряду. В 74-м «Эльдорадо», в 75-м «Face the Music» и в 76-м «A New World Record», альбом, сделавший международный прорыв, и без преувеличения это одна из вершин творчества ELO. Он буквально переполнен хитами «Living Thing», «Telephone Line», «Rockaria», в котором Джефф Лин блестяще соединил рок-н-ролльную энергию с оперным вокалом и классикой. В общем, оркестр электрического света с треком «Rockaria» на Радио Рокс слушаем и кайфуем.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Не выключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Более 30 лет они покоряют мир.

0: Классика энергичная. Шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ. Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами туман и дождь, возможно, гроза. Ветер западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В среду днем ожидается небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 8, в Курземе порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду на некоторое время выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

висок. Время сожмется в стрелках часов. Взгляд из-под лобья.

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: На радио «Рокс» Гарик Сукачев и «Все чересчур», но у нас все в самый раз. Мы сейчас отметим еще одну примечательную рок-дату, а именно 1 сентября 1977-го вышел в свет второй альбом американских поп-рокеров «Чип Трик», что переводится как «дешевый трюк». На этой пластинке под названием «In Color» впервые появилась композиция «I want you to want me». Она также вышла на сингле. Позже стала главной визитной карточкой группы. Любопытно, что мировой успех композиции пришел не сразу, а лишь после выхода концертной версии, записанной в Японии через 2 года и вошедшей в знаменитый альбом «Чип Трик эт Будакан», где слышна потрясающая энергетика зала. Так что будем слушать не оригинал, а версию лайв. Энергичный, мелодичный и заводной рок-н-ролл 70-х.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
2: I want you to want me.

0: Радио «Рокс». Над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. На восточной границе Латвии начались работы по строительству Балтийской линии обороны. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: По делегированию Министерства обороны на этой неделе на восточной границе Латвии в Балвском крае начались строительные работы первой очереди по созданию инфраструктуры контрмобильности Балтийской линии обороны. В ходе работы в Балвском, Алукснинском, Лудзинском, Красловском и Аугждауговском краях будут вырыты противотанковые рвы и создана необходимая вспомогательная инфраструктура для ограничения мобильности. В ходе работ на восточной границе будет создано около 27 километров противотанковых рвов и установлены зубы дракона. Общие инвестиции в первую очередь проекта составляют 12 977 603 евро из бюджета Министерства обороны. Инфраструктура будет создаваться постепенно в соответствии с графиком работ до осени 2027 года.
3: Про помощь.
1: На координационном совещании представителей государственных и муниципальных учреждений обсуждались ситуации, с которыми могут столкнуться семьи пропавших без вести во время наводнения в Непале и Китае, и возможность оказания им практической помощи сообщили в Министерстве иностранных дел. На совещании были определены потенциально решаемые проблемы в сферах социальной помощи, образования, здравоохранения, предпринимательства и прочих. Представители учреждений в ближайшее время подготовят практическую информацию, которую МИД передаст близким пропавших без вести. Сегодня в Непал отправился сотрудник консульского департамента Министерства иностранных дел, который будет проводить координационную работу на месте. Тем временем в Латвии образцы ДНК сдали 30 ближайших родственников пропавших без вести. Как ранее заявлял МИД, посольство Латвии в Пекине с момента трагедии поддерживает прямой контакт с китайскими властями. Посольство получило от консульского департамента МИД Китая список из 33 латвийцев, которые въехали, планировали въехать или выехали через пограничный пункт Геронг на границе с Непалом. Однако в настоящее время китайские власти не располагают сведениями об их местонахождении.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии будет солнечно. Местами кратковременный дождь, ожидаются грозы. Ветер западный от 2 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: В разгаре вечерний экшен «Рок жив». Новый час открыла группировка «Ленинград» с треком «Дороги». Мы же обратим внимание на примечательное событие, которое случилось ровно 10 лет назад. 1 сентября 2016-го на жилом доме в западной части Лондона в районе Фелтем на Хэмилтон-роуд была установлена мемориальная доска голубого цвета. Надпись на ней гласит: «Наследие Англии. Фредди Меркьюри, в скобках Фред Булсара, годы жизни 46 по 91. Певец и автор песен. Жил здесь». Его семья поселилась в этом доме в 64-м, когда Фредди было 17. В то время никто не догадывался, что этот паренек станет одним из величайших вокалистов в истории рок-музыки. Но порой именно так, довольно буднично, начинается путь звезды мирового масштаба, в данном случае будущего фронтмена Queen. И по этому поводу мы слушаем шикарное произведение «Somebody to Love» на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: на Радио Рокс «Секрет» с треком «Отправляйся за ней». А нам, прежде чем двинуть дальше под все лучшее и любимое, пора осведомиться о том, что же происходит на рижских магистралях и улицах в данный момент. После автомонитора вновь зажжем, нас уже поджидают The Jam, Underwood, Пикник, а также Ума Турман через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Продолжаем движение только вперед, насколько позволяет дорожная обстановка. Она сегодня весьма-весьма благоприятная. Лишь до 7 баллов дорос трафик на максимуме с 17.20 до 17.45. К этой минуте 4 балла уже вернулись на монитор. Причем в черте города нигде не остается заторов, превышающих 10 минут. То есть с трафиком все нормально. Мы обратим внимание на аварийность и правонарушения за вчерашний понедельник. Как следует из сводки госполиции, по Риге и столичным регионам 84 ДТП пострадали 9 человек, в том числе пешеход, один на электрогаджете и 6 велосипедистов. И все это говорит о том, что этой категории участников дорожного движения по части безопасности уделяется недостаточное внимание как со стороны водителей, так и в плане организации движения. Патрульные выписали 73 штрафа за различные правонарушения и задержали одного нетрезвого за рулем. В его крови оказалось более 1,5 промилле. Заведено уголовное дело, временно лишили прав. И помимо штрафа ему придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля. И на этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасных дорог и приятного вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Итак, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк. Подоспели дожди и пошли, а ребенок утих, мы закрыли.

ребенку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя все.

0: На радио «Рокс Ундервуд» и «Человек для любви», а у нас «Хэппи Бёздэй», который отметим музыкально. Брюс Фокстон, басист британского трио «The Jam» или просто «Jam», вместе с Полом Уэйлером и Риком Баклером они создали одну из самых энергичных групп британской сцены конца 70-х, начала 80-х. У «Jam» 15 синглов побывало в британском топ-40, 4 из них поднимались на вершину. Сегодня мы вспомним один из самых узнаваемых треков, который звучит 2,5 минуты, но его энергии хватило бы на целый альбом. Называется он «Старт». Здесь особенно хорош тот самый упругий, почти моторный бас Брюса Фокстона. Композиция основана как на основном гитарном, так и на басовом рифе песни «Taxman» группы «Beatles», написанной Джорджем Харрисоном. Брюс прокомментировал это сходство так: «Мы много слушали альбом «Revolver», и «Taxman» подсознательно проник в нашу музыку. К счастью, он не совсем такой же, иначе, уверен, Пол Маккартни подумал бы о том, чтобы подать на нас в суд». Конец цитаты. Итак, к 71-й днюхе Брюса Фокстона прямо сейчас группа «Jam» с треком «Старт» на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами туман и дождь, возможно, гроза. Ветер западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В среду днем ожидается небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 8, в Курземе порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду на некоторое время выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
6: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Это был предпоследний рубеж, который мы преодолели вместе с Дианой Арбениной и ночными снайперами. А закончим событием в рок-мире. 1 сентября 1989-го американская хэви-металлическая банда Motley Crue выпустила пятый и самый успешный студийный альбом «Доктор Филгуд». Это был первый номер один в альбомном чарте Billboard и самая коммерчески успешная студийная работа. Продюсером выступил Боб Рок. Именно он помог сделать звук Motley Crue значительно более мощным и собранным. Особенно интересно, что альбом записывался после серьезных проблем участников коллектива с запрещенкой алкоголем. Музыканты изо всех сил старались быть дисциплинированными, и результат оказался впечатляющим. На пасажок послушаем балладу под названием «Не злись, просто уходи». И это Motley Crue на Радио Рокс. Меня зовут Владимир Тин. До завтра, меломаны. Всем добра, бобра и позитива.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Я пью до дна за тех, кто...
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

Радио Рокс. 88,6 FM. Над Рижским заливом 19 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
3: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
5: Радио Рокс.

0: Reklāmā.
1: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridaytickets.com.
5: Радио «Рокс». Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами туман и дождь, возможно, гроза. Ветер западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В среду днем ожидается небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 8, в Курземе порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду на некоторое время выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
5: Радио «Рокс» 88,6 FM.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами туман и дождь, возможно, гроза. Ветер западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В среду днем ожидается небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 8, в Курземе порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду на некоторое время выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Радио Рокс. Только рок. Над Рижским заливом 21 час. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс 88.6 FM.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами туман и дождь, возможно, гроза. Ветер западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В среду днем ожидается небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 8, в Курземе порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду на некоторое время выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами туман и дождь, возможно, гроза. Ветер западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В среду днем ожидается небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 8, в Курземе порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду на некоторое время выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс 88,6.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 23 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

тысячу лет, тысячу лет отключен интернет, связи нет. Несло на полюс, весло наполнись водой, лодку качало и у причала. Радио точки, музыка строчки, отбой, домой.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами туман и дождь, возможно, гроза. Ветер западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В среду днем ожидается небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 8, в Курземе порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду на некоторое время выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Ветер западный, слабый или умеренный, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, во второй половине дня возможны грозы. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Ветер западный, слабый или умеренный, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, во второй половине дня возможны грозы. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

стань лучом, стань тем, чего еще нет. Стань сильнее тех, кто с мечом, задрожит стена под плечом. Не будь продолжением тьмы, не найдешь в себе свет.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь

0: хотели стать немного ближе.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Ветер западный, слабый или умеренный, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, во второй половине дня возможны грозы. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.